0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: В Ереване на саммите Европейского политического сообщества премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. Обе стороны договорились о проведении совместных правительственных заседаний. Фицо считает, что переговоры между правительствами Словакии и Украины в рамках совместных заседаний – лучший формат для продолжения работы. Пока не ясно, состоится ли встреча правительств в Братиславе или Киеве. На встрече Фицо с Зеленским было также определено несколько новых тем. Например, дорожное сообщение между Словакией и Украиной. По словам премьер-министра, в связи с реализацией энергетической программы в рамках ЕС на сумму 100 миллионов евро потребуется заключить ряд новых соглашений. Обсуждались также вопросы гуманитарной помощи. Премьер Фицо на переговорах с Зеленским подчеркнул, что Словакия не будет поддерживать никакие военные займы для Украины и не будет бесплатно предоставлять Украине оружие. «Если кто-то хочет что-то купить, пусть покупает у нас», – заявил Фицо. Меры правительства, направленные на стимулирование роста экономики, должны будут увеличить инвестиции, создать новые рабочие места и стимулировать экономику, которая растет лишь умеренными темпами. По данным Министерства финансов, в этом году экономический рост составит всего 1% ВВП. Оппозиция обвиняет правительство в том, что оно не представило эти предложения общественности. Словацкая команда пожарных отправилась на помощь в Чешский национальный парк, где бушует крупный лесной пожар. Причиной возгорания стала длительная засуха. Огонь распространился в труднодоступной местности, что значительно осложняет его тушение. Экипажи наших военных вертолетов участвуют в тушении пожара с воздуха и оказывают поддержку службам спасения в борьбе с огнем, сообщили в Минобороны. Чехия официально запросила у Словацкой Республики отправку словацких пожарных для тушения пожара. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с президентом России Владимиром Путиным во время его предстоящего визита в Москву. Он посетит Россию в субботу 9 мая по случаю празднования Дня Победы над фашизмом. «Я возложу цветы к могиле неизвестного солдата, чтобы поблагодарить павших героев за освобождение Словакии от имени нашего народа. У меня запланирована короткая встреча с российским президентом Владимиром Путиным». Роберт Фицо сообщил, что не будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Он считает, что война между Россией и Украиной началась давно и имеет определенный исторический контекст. Национальный банк Словакии по случаю столетия со дня рождения Эвы Сирацкой, основательницы Лиги против рака, выпустил памятную серебряную монету. Эта коллекционная евромонета номиналом 10 евро является символом гуманности, помощи и надежды. На монете изображен желтый нарцисс – символ солидарности с онкологическими больными.
0: Тема дня.
2: Копенгаген. Глава Национального совета Словацкой Республики Рихард Раше принимает участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза. В этом году программа конференции посвящена стратегическим вопросам будущего Европы. Участники встречи обсуждают вопросы безопасности и сохранения демократических принципов в период стремительных технологических изменений. На полях конференции также состоятся двусторонние встречи. Конференция в Копенгагене – это стратегическая платформа, причем Словакия должна принять активное участие в обсуждении будущего ЕС. «Мы ожидаем серьезную дискуссию, связанную с будущим Европы», – заявил Рихард Раши. Глава парламента рассматривает участие в проходящем саммите как возможность напрямую продвигать национально-государственные интересы Словакии в формировании будущего облика Европы. Он подчеркивает важность парламентской дипломатии в обстановке геополитической неопределенности. В настоящее время является крайне важным, чтобы национальные парламенты выступали гарантами доверия граждан, подчеркивает Раши. В рамках дискуссии, связанной с расширением ЕС, он представил позицию Словакии, которая рассматривает этот процесс как стратегическую инвестицию в дело мира и процветания европейского региона. Рихард Раше активно поддерживает, в частности, интеграционные амбиции стран-кандидатов Западных Балкан и Молдовы, заявляя о готовности поддержать реформаторские усилия партнеров. Председатель словацкого парламента Раши, что касается вопросов оптимизации процессов принятия решений в рамках ЕС, выступает за сохранение принципа единогласия в таких важных областях, как внешняя политика и налогообложение. По его словам, Словакия рассматривает право вето как необходимую гарантию равенства между государствами-членами ЕС. Право вето – это не привилегия, а гарантия баланса. Оно предотвращает ослабление голосов небольших государств при принятии основополагающих решений, подчеркивает Раши. В Копенгагене состоится встреча Рихарда Раши с председателем польского сейма Владимиром Чаржацким. Она будет посвящена подготовке официального визита высокого польского гостя в Словакию, запланированную на 18 мая.
3: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. В мире происходит много событий. Война на Украине, на Ближнем Востоке влияет на внутреннюю политику Словакии. Каковы настроения в обществе? Об этом мы будем говорить с известным Словакии политологом Григорием Мисежниковым. В начале мая мы вспоминаем выдающегося словацкого ученого-онколога Эву Сирацку. Она родилась 1 мая 1926 года. В этом году ей исполнилось бы 100 лет. В нашем архиве сохранилось последнее интервью с Эвой Сирацкой. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
0: Радио Словакия Интернешнл.
3: Мы живем в очень неспокойном мире. События на Ближнем Востоке и на Украине оказывают влияние не только на систему безопасности, которую пересматривают все страны ЕС. От войн страдает экономика и тех стран, которые не втянуты в конфликт. Меняется внутриполитическая ситуация, обостряются политические споры, изменяются настроения в обществе. Обо всем этом мы будем говорить с известным политологом Григорием Мисежниковым, директором Института по общественным вопросам. Так что сейчас происходит?
4: Ну, все это, конечно, Словакия переживает с большими проблемами, реальными проблемами, которые оказывают влияние на жизнь людей, состояние общества, состояние отдельных секторов. И, ну, так как мне приходится заниматься все-таки политическим анализом, то я слежу за тем, каким образом это отражается на политическом развитии, на настроении населения, взглядах, позициях и как это отражается на развитии политической сцены. И здесь, конечно, совершенно очевидно, что в результате вот этого наложения разных кризисных явлений на себя в течение довольно короткого промежутка времени, словацкая политическая жизнь стала отличаться сниженной мерой стабильности. Происходят изменения довольно серьезные. В результате политики противоборствующих политических сил начинаются изменения, которые могут привести к... То есть изменения там какие-то на уровне законодательства, изменения на уровне персональных вопросов. И все это, как мне представляется, в последние несколько месяцев ведет к тому, что начинается демонтаж таких основополагающих принципов режима либеральной демократии. Пока, понятно, это еще не завершенный процесс, и этот вопрос, конечно, дискуссионный, потому что вот эти тенденции на демонтаж, они проявляются в политике нынешнего правительства, в то время как оппозиция, понятное дело, против этого выступает, протестует. Но совершенно очевидно, что вот эти кризисные явления, они, по сути дела, дали определенную поддержку тем политическим силам, которые по разным причинам у них проблема с режимом либеральной демократии. И вот мы сейчас в настоящее время являемся свидетелями вот такого процесса. Он, вообще-то, не уникальный. В других странах есть такие тенденции. В соседнем государстве, в Венгрии, этот процесс в такой более замедленной форме наблюдается уже, ну, как минимум десятилетия. В Словакии вот, политическая сила, которая пришла к власти, считает, считает, что эти изменения нужно провести как можно быстрее для того, чтобы ей удалось, ну, по сути дела, законсервировать свои политические позиции и не уступить после следующих выборов эти позиции никому другому. Но реальные конфликты политические, которые как бы переливаются с политической области в область гражданскую, то есть отношения между отдельными гражданами, отношения между социальными группами, часто даже это переходит в какие-то семейные проблемы, семейные споры на политической основе. Эти конфликты очевидны. В этом отношении Словакия сейчас стоит на таком перепутье. Пока у нас все еще существует либерально-демократический режим, основные какие-то элементы есть, но есть попытки их ослабить, а частично даже их устранить. Но мы видим определенные тенденции. Вообще, тогда, когда мы вступали в Евросоюз, понятное дело, оптимизма было больше. Мы тогда избавились от авторитарного правительства. Словакия подключилась к процессу евроинтеграции, процессу расширения НАТО, в то время как Польша, Чехия и Венгрия уже были в НАТО. Вот. Ну, ожидаемо то, что, в общем, Вышеградская вот эта четверка, то есть вот этот формат сотрудничества четырех центральноевропейских государств, он находит значительную поддержку населения. Это факт, это, в принципе, могут там какие-то отдельные данные меняться, но само членство в этом региональном формате сотрудничества население поддерживает. Потом довольно неплохое восприятие вышеградских соседей, причем в

0: Недостаточно богата, я бы сказал так, в котором еще не проявляются какие-то положительные эффекты или экономических реформ, или членства Евросоюза. На самом деле это, конечно, не так, потому что положительные эффекты абсолютно однозначны, но экономические реформы принесли положительные изменения, которые отразились в одинаковой мере в отношении всех групп населения. Так что есть определенная объективная, конечно, реальность, что социально слабые там слои населения, они негативно относятся вообще к тому, что Словакия помогает кому-то, независимо от того, Украина и кто-то, и какое-то другое государство, или граждане других государств. Так что здесь определенная связь, конечно, есть. Но помимо этого, к сожалению, в Словакии сильны политические силы, которые свою поддержку находят именно с использованием вот этого социально-шовинистского такого направления. То есть, значит, прежде всего для наших граждан, а потом, если будут какие-то возможности, то, может быть, и для украинцев. На самом деле эти люди просто недостаточно проинформированы. Пока в основном та помощь, которая оказывается словацким государством, она подпитывается европейской поддержкой. Те, кто думают, что украинцы что-то отрывают от словаков, это на самом деле не соответствует действительности. Но, к сожалению, вообще отношение граждан Словакии к войне в Украине, оно подпало под влияние антиукраинских сил. В нашей стране есть такие партии, совершенно открыто выступающие, ну, по сути дела, в поддержку России в этом конфликте, или призывающие к таким решениям, которые на самом деле будут означать победу России. Так что эти силы здесь есть, у них есть определенная поддержка, они работают с населением, они влияют на формирование общественного мнения.
1: Это был директор Института общественных вопросов Григорий Мисяжников.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
1: В этом году, 1 мая, исполнилось бы 100 лет со дня рождения Евы Сирацкой, врача-онколога, видного ученого, чьи работы были признаны за рубежом. Она была одним из основателей Национальной лиги против рака. На протяжении более 25 лет ее несменным руководителем. Именно Ева Сирацка еще в 90-е годы заявила, что рак – это не приговор. И с ним можно бороться и победить эту страшную болезнь. Под ее руководством была создана сеть хосписов для онкобольных. Ева Сирацка занималась онкопсихологией, без которой пациенту и его ближайшим родственникам очень трудно пережить этот недуг. Ева Сирацка родилась в Угорском Градиште в Чехии в 1926 году, но с детства жила в Словакии. В 1951 году окончила медицинский факультет Университета Каменского в Братиславе. Начала работать в Братиславском онкологическом центре, где была первой женщиной в Словакии, которая занималась радиотерапией. В 1969 году Ева Сирацка стала кандидатом наук. Затем работала в Институте экспериментальной онкологии в Братиславе вплоть до 1991 года. За это время она побывала на стажировках за границей в Германии и Швеции. В 1977 году защитила докторскую диссертацию. В 1990 году Ева Сирацка и ее соратники основали Национальную лигу против рака, которая стала членом Европейской ассоциации лиг против рака. А Сирацку избрали членом Совета ассоциации по Центральной и Восточной Европе. Имя Эвы Сирацкой вошло в список лучших докторов из 55 стран мира. За свой труд Ева Сирацка получила высокое признание в своем отечестве и за рубежом. В 2006 году Сирацка была включена в престижный список ученых Всемирной медицинской организации. В нашем архиве сохранилось последнее интервью с Евой Сирацкой. Оно было записано по случаю ее 90-летия. Она запомнилась нам жизнерадостной и очень деятельной, несмотря на свой почтенный возраст. Послушаем.
3: По
1: Ваня Сирацкая, как вам удается долго оставаться молодой и жизнерадостной? В чем секрет вашей активной жизни?
3: Видите, это и так избожное желание каждого.
4: У каждого человека есть заветное желание не стареть, но

0: Годами мы замечаем по реакции окружающих, что старение – это необратимый процесс. Да и сам человек чувствует, что силы уже не те, что были в молодости. Приходится чаще отдыхать.
1: Пани Сирацка, вы уже более 55 лет живете вместе со своим мужем. В чем особенность вашего семейного долголетия?
0: Никто не верит, но мы с мужем никогда не ругаемся. И это правда. Он по профессии гинеколог-онколог. Его все знают как ученого. Но дома он даже гвоздь не сумеет забить. Это я, практичный тип человека. А он скорее размышляющий, созерцающий. Я всем говорю, в семье надо иметь собаку. Ей можно сделать замечание, поругать. Четвероногий друг слушает молча. Но зато муж спросит, с кем я разговариваю, а я ему в ответ – с нашей собакой. И это создает хорошую атмосферу. Оба посмеемся. В семье следует уважать друг друга, даже если вы видите недостатки своего партнера. Надо быть к нему толерантным. Именно это помогает идти рядом по жизни много лет. По вечерам мы с мужем садимся в саду под большое ореховое дерево, чтобы выпить стакан вина и постараться забыть обо всем, что нас волнует. Главное – о неприятностях прошедшего дня. И подумать о том, что жизнь прекрасна. Такие мгновения мы с мужем называем «минуты счастья».
1: С годами человека одолевают болезни, слабость, апатия. Можно ли с этим как-то бороться?
0: Нет хуже того, когда человек в старости начинает терять интерес к жизни. Целыми днями сидит у телевизора, никуда не ходит. Я считаю, что активный образ жизни очень важен в преклонном возрасте, иначе придут болезни, тоска. Усталость возникает и от безделья. А это прямой путь к недугам. Другое дело, когда усталость приходит от перенапряжения, стрессов, что тоже плохо.
1: Какую форму активной жизни избрали вы, пани Сирацка?
0: Я люблю работать в саду. Не могу усидеть, когда вижу, сколько надо всего сделать. С детства родители нас вели к занятию спортом. Мы ходили с ними в походы. В молодости я играла в теннис, баскетбол, каталась на лыжах. Всю свою жизнь я в движении. Много хожу пешком, не пользуюсь лифтом, часто бываю на природе. Мне жаль семьи, которые проводят время, да еще с детьми, в супермаркетах или дома у телевизора и компьютера и едят много нездоровой пищи.
1: Пани Сирацка, известно, что вы не только пропагандируете здоровый образ жизни, вы объясняете людям его важность в профилактике раковых заболеваний. Будучи врачом-онкологом, вы активно занимаетесь общественной жизнью, которая также тесно связана с вашей профессиональной деятельностью. Я имею в виду основание Национальной лиги против рака.
0: Когда мы основали Лигу против рака и стали частью международных европейских организаций, то поняли, сколько еще надо решить важных вопросов, которым у нас не придавалось значения. Все эти годы мы старались догнать наших европейских партнеров. И вот спустя 20 лет нам удалось достичь многого. А главное – изменить отношение в нашем обществе к больным раком. Мы получили высокую оценку нашего труда со стороны партнеров. Сейчас они включают нас в новые стратегические программы Европейской лиги по борьбе с раком. Раньше большое значение придавалось лечению онкологических заболеваний. Теперь же основной упор делается на профилактику рака. Партнеры к нам предъявляют большие требования, и мы должны удерживать темп этой работы, чтобы и Словацкая лига против рака была на уровне своих европейских партнеров.
1: Пани Сирацка, как вам удается сохранить оптимизм при вашей работе, когда вы видите столько страданий?
0: В течение нашей практической работы в клинике нам пришлось пережить много летальных исходов. Мы видели, как в муках умирают пациенты. Нам было очень грустно, когда в последние минуты жизни пациента при нем были врачи или медсестры. А часто его родственники ожидали за дверями его кончины, потому что им было страшно видеть умирающего близкого человека. Далеко не всегда наша работа приносит радость. Мы встречаемся со многими явлениями, которые хотелось бы изменить, но, к сожалению, не всегда это возможно. Нам удалось в Словакии ввести традицию проведения Дня Нарцисса. И все средства, которые мы собираем во время благотворительной акции, идут на на программы по лечению и профилактике рака. Нам жаль, когда принимаются законы, которые устанавливают некоторые ограничения в нашей работе или тормозят ее. Но мы оптимисты и верим, что когда-нибудь все может измениться к лучшему.
1: Какие качества характера должен иметь врач-онколог?
0: Тот, кто работает в онкологии, не может не быть оптимистом. Мы всегда верим в лучший результат. В нашем обществе преобладает стереотип, что рак – это смертельное заболевание, и говорить о нем долгое время было не принято. Я помню, что когда мы основали Лигу против рака, мы пригласили наших норвежских партнеров. Они провели курс лекций для специалистов и пациентов. Норвежские врачи говорили о смерти простыми словами, без того, чтобы вызвать страх у пациентов. Смерть присутствует в нашей жизни, и мы должны быть к ней готовы. Мы одно время приглашали на встречи людей одинаковой судьбы. Туда приходили и журналисты, и те удивлялись, что не ожидали увидеть пациентов, которые улыбались, шутили, говорили на разные темы жизни. Это результат работы нашего персонала, который настраивает пациентов на позитивный лад, ведущий к выздоровлению. В нашем онкологическом центре все услуги предоставляются бесплатно. Не только лечение, но и консультации с психологом, социальным работником. Все, что входит в систему психоонкологии. Это большой круг проблем, о которых надо открыто говорить, обсуждать и решать сообща. Врачи не могут выполнять эти функции, поэтому работа профессионального психолога очень нужна на отделениях онкологии. А кроме того, в онкологическом центре есть языковые курсы, художественные мастерские, реабилитационные залы. Здесь можно заниматься лечебной гимнастикой, йогой, танцами, то есть тем, что отвлечет больных от страшной болезни. Люди нам посылают письма благодарности после того, как пройдут курс лечения, что они могли даже во время болезни радоваться жизни, оценить каждый прожитый день без депрессии. Я думаю, говорит Эва Сирацка, что в нашем обществе должно быть больше искренности, открытости по отношению друг к другу, желания прийти на помощь больным. Конечно, жизнь не всегда бывает к нам благосклонна, и трудно улыбаться, когда переживаешь трудности, но надо стараться это делать.
1: Что для вас является очень важным в деятельности Лиги против рака?
0: Например, мы ввели урок по профилактике онкологии в средних школах. Это очень важно. Такого предмета нет в европейских школах. Этот проект проходит уже несколько лет. Мы организуем воркшопы не только для учителей, но и для учащихся школ. Мы также основали женский клуб «Венера» для больных раком груди женщин. Я хорошо помню нашу первую встречу с этими женщинами. Постепенно такие клубы стали возникать и в других местах, не только в Братиславе. Мы пригласили в онкологический центр психологов, оборудовали комнаты для родителей, у которых дети больны раком, чтобы мамы могли быть рядом со своими детьми. Мы издаем брошюры для широкой общественности, чтобы люди знали, как защитить себя от возникновения рака, что к нему ведет, как часто надо проверяться. У многих слово «рак» вызывает страх. Люди боятся, что за этим словом стоит смерть. Почти в каждой семье есть человек, кто встретился с этой болезнью. Сегодня слово «рак» употребляется более свободно, чем раньше. Мы когда-то избегали его произносить, а говорили о злокачественной или доброкачественной опухоли. Эта болезнь сейчас одна из самых распространенных на планете. Это враг, против которого надо бороться. Ни у одного государства нет столько средств, чтобы всем больным раком оказать полное лечение. Поэтому без широкой общественности нам не обойтись. С помощью благотворительных сборов можно собрать средства для больных раком.
1: Пани Сирацка, вы верите в то, что когда-нибудь рак будет побежден?
2: Я мам еще один такой сын.
0: У меня есть одна мечта, чтобы все пациенты, которые прошли лечение против рака, имели возможность бесплатной реабилитации, психологической и физической, потому что не только болезни, но и лечение оставляет последствия, и их надо устранять. Курсы реабилитации разработаны во многих странах, и я хочу, чтобы это было и у нас, чтобы люди жили дольше. Представьте, что пациент после лечения едет в санаторий, где предоставлена комплексная реабилитация, к тому же бесплатно. Тогда рак будет побежден. Но я должна жить еще 150 лет, чтобы исполнилась моя мечта.
2: 150 роков, аби сами то подарил.
1: Пока позволяло здоровье, Эва Сирацка была очень активна. Именно благодаря ей с 1994 года в Словакии ежегодно проводилась благотворительная акция «День нарциссов», средства от которой шли на меры по профилактике онкологических заболеваний. Благодаря усилиям Сирацкой Словакия включилась в европейскую программу «Европа против рака». Она основала специальный клуб «Венера» для поддержки женщин после операции рака груди. Мы с большой благодарностью вспоминаем профессора Эву Сирацку. В память ее звучит песня «Белый цветок».

Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: В Ереване на саммите Европейского политического сообщества премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. Обе стороны договорились о проведении совместных правительственных заседаний. Фицо считает, что переговоры между правительствами Словакии и Украины в рамках совместных заседаний – лучший формат для продолжения работы. Пока не ясно, состоится ли встреча правительств в Братиславе или Киеве. На встрече Фицо с Зеленским было также определено несколько новых тем. Например, дорожное сообщение между Словакией и Украиной. По словам премьер-министра, в связи с реализацией энергетической программы в рамках ЕС на сумму 100 миллионов евро потребуется заключить ряд новых соглашений. Обсуждались также вопросы гуманитарной помощи. Премьер Фицо на переговорах с Зеленским подчеркнул, что Словакия не будет поддерживать никакие военные займы для Украины и не будет бесплатно предоставлять Украине оружие. «Если кто-то хочет что-то купить, пусть покупает у нас», – заявил Фицо. Меры правительства, направленные на стимулирование роста экономики, должны будут увеличить инвестиции, создать новые рабочие места и стимулировать экономику, которая растет лишь умеренными темпами. По данным Министерства финансов, в этом году экономический рост составит всего 1% ВВП. Оппозиция обвиняет правительство в том, что оно не представило эти предложения общественности. Словацкая команда пожарных отправилась на помощь в Чешский национальный парк, где бушует крупный лесной пожар. Причиной возгорания стала длительная засуха. Огонь распространился в труднодоступной местности, что значительно осложняет его тушение. Экипажи наших военных вертолетов участвуют в тушении пожара с воздуха и оказывают поддержку службам спасения в борьбе с огнем, сообщили в Минобороны. Чехия официально запросила у Словацкой Республики отправку словацких пожарных для тушения пожара. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с президентом России Владимиром Путиным во время его предстоящего визита в Москву. Он посетит Россию в субботу 9 мая по случаю празднования Дня Победы над фашизмом. «Я возложу цветы к могиле неизвестного солдата, чтобы поблагодарить павших героев за освобождение Словакии от имени нашего народа. У меня запланирована короткая встреча с российским президентом Владимиром Путиным». Роберт Фицо сообщил, что не будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Он считает, что война между Россией и Украиной началась давно и имеет определенный исторический контекст. Национальный банк Словакии по случаю столетия со дня рождения Эвы Сирацкой, основательницы Лиги против рака, выпустил памятную серебряную монету. Эта коллекционная евромонета номиналом 10 евро является символом гуманности, помощи и надежды. На монете изображен желтый нарцисс – символ солидарности с онкологическими больными.
0: Тема дня.
2: Копенгаген. Глава Национального совета Словацкой Республики Рихард Раше принимает участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза. В этом году программа конференции посвящена стратегическим вопросам будущего Европы. Участники встречи обсуждают вопросы безопасности и сохранения демократических принципов в период стремительных технологических изменений. На полях конференции также состоятся двусторонние встречи. Конференция в Копенгагене – это стратегическая платформа, причем Словакия должна принять активное участие в обсуждении будущего ЕС. «Мы ожидаем серьезную дискуссию, связанную с будущим Европы», – заявил Рихард Раши. Глава парламента рассматривает участие в проходящем саммите как возможность напрямую продвигать национально-государственные интересы Словакии в формировании будущего облика Европы. Он подчеркивает важность парламентской дипломатии в обстановке геополитической неопределенности. В настоящее время является крайне важным, чтобы национальные парламенты выступали гарантами доверия граждан, подчеркивает Раши. В рамках дискуссии, связанной с расширением ЕС, он представил позицию Словакии, которая рассматривает этот процесс как стратегическую инвестицию в дело мира и процветания европейского региона. Рихард Раше активно поддерживает, в частности, интеграционные амбиции стран-кандидатов Западных Балкан и Молдовы, заявляя о готовности поддержать реформаторские усилия партнеров. Председатель словацкого парламента Раши, что касается вопросов оптимизации процессов принятия решений в рамках ЕС, выступает за сохранение принципа единогласия в таких важных областях, как внешняя политика и налогообложение. По его словам, Словакия рассматривает право вето как необходимую гарантию равенства между государствами-членами ЕС. Право вето – это не привилегия, а гарантия баланса. Оно предотвращает ослабление голосов небольших государств при принятии основополагающих решений, подчеркивает Раши. В Копенгагене состоится встреча Рихарда Раши с председателем польского сейма Владимиром Чаржацким. Она будет посвящена подготовке официального визита высокого польского гостя в Словакию, запланированную на 18 мая.
3: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. В мире происходит много событий. Война на Украине, на Ближнем Востоке влияет на внутреннюю политику Словакии. Каковы настроения в обществе? Об этом мы будем говорить с известным Словакии политологом Григорием Мисежниковым. В начале мая мы вспоминаем выдающегося словацкого ученого-онколога Эву Сирацку. Она родилась 1 мая 1926 года. В этом году ей исполнилось бы 100 лет. В нашем архиве сохранилось последнее интервью с Эвой Сирацкой. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
0: Радио Словакия International.
3: Мы живем в очень неспокойном мире. События на Ближнем Востоке и на Украине оказывают влияние не только на систему безопасности, которую пересматривают все страны ЕС. От войн страдает экономика и тех стран, которые не втянуты в конфликт. Меняется внутриполитическая ситуация, обостряются политические споры, изменяются настроения в обществе. Обо всем этом мы будем говорить с известным политологом Григорием Мисежниковым, директором Института по общественным вопросам. Так что сейчас происходит?
4: Ну, все это, конечно, Словакия переживает с большими проблемами, реальными проблемами, которые оказывают влияние на жизнь людей, состояние общества, состояние отдельных секторов. И, ну, так как мне приходится заниматься все-таки политическим анализом, то я слежу за тем, каким образом это отражается на политическом развитии, на настроении населения, взглядах, позициях и как это отражается на развитии политической сцены. И здесь, конечно, совершенно очевидно, что в результате вот этого наложения разных кризисных явлений на себя в течение довольно короткого промежутка времени, словацкая политическая жизнь стала отличаться сниженной мерой стабильности. Происходят изменения довольно серьезные. В результате политики противоборствующих политических сил начинаются изменения, которые могут привести к... То есть изменения там какие-то на уровне законодательства, изменения на уровне персональных вопросов. И все это, как мне представляется, в последние несколько месяцев ведет к тому, что начинается демонтаж таких основополагающих принципов режима либеральной демократии. Пока понятно, это еще не завершенный процесс, и этот вопрос, конечно, дискуссионный, потому что вот эти тенденции на демонтаж, они проявляются в политике нынешнего правительства, в то время как оппозиция, понятное дело, против этого выступает, протестует. Но совершенно очевидно, что вот эти кризисные явления, они, по сути дела, дали определенную поддержку тем политическим силам, которые по разным причинам у них проблема с режимом либеральной демократии. И вот мы сейчас в настоящее время являемся свидетелями вот такого процесса. Он, вообще-то, не уникальный. В других странах есть такие тенденции. В соседнем государстве, в Венгрии, этот процесс в такой более замедленной форме наблюдается уже, ну, как минимум десятилетия. В Словакии вот эта политическая сила, которая пришла к власти, считает, что эти изменения нужно провести как можно быстрее для того, чтобы ей удалось, ну, по сути дела, законсервировать свои политические позиции и не уступить после следующих выборов эти позиции никому другому. Но реальные конфликты политические, которые как бы переливаются с политической области в область гражданства, политическую, то есть отношения между отдельными гражданами, отношения между социальными группами, часто даже это переходит в какие-то семейные проблемы, семейные споры на политической основе. Эти конфликты очевидны. В этом отношении Словакия сейчас стоит на таком перепутье. Пока у нас все еще существует либерально-демократический режим, основные какие-то элементы есть, но есть попытки их ослабить, а частично даже их устранить. Но мы видим определенные тенденции. Вообще, тогда, когда мы вступали в Евросоюз, понятное дело, оптимизма было больше. Мы тогда избавились от авторитарного правительства. Словакия подключилась к процессу евроинтеграции, процессу расширения НАТО, в то время как Польша, Чехия и Венгрия уже были в НАТО. Вот. Ну, ожидаемо то, что, в общем, Вышеградская вот эта четверка, то есть вот этот формат сотрудничества четырех центральноевропейских государств, он находит значительную поддержку населения. Это факт, это, в принципе, могут там какие-то отдельные данные меняться, но само членство в этом региональном формате сотрудничества население поддерживает. Потом довольно неплохое восприятие вышеградских соседей. Причем в Чехии и Словакии, понятное дело, там симметрия, там чехи считают словаков самыми близкими, а словаки чехов. Но и поляки тоже относятся и к чехам и к словакам хорошо, между Словакией и Венгрией в силу исторических причин, конечно, отношения несколько иные, но тем не менее и там превалирует положительное отношение. Но что касается Украины, украинцев, которые здесь находятся, на самом деле цифры, к сожалению, еще более такие проблематичные. Словацкое общество, я думаю, что все принимает себя как общество недостаточно богатое, я бы сказал так, в котором еще не проявляются какие-то положительные эффекты или экономических реформ, или членства Евросоюза. На самом деле это, конечно, не так, потому что положительные эффекты абсолютно однозначны, но экономические реформы принесли положительные изменения, которые отразились в одинаковой мере в отношении всех групп населения. Так что есть определенная объективная, конечно, реальность, что социально слабые там слои населения, они негативно относятся вообще к тому, что Словакия помогает кому-то, независимо от того, Украина и кто-то, и какое-то другое государство, или граждане других государств. Так что здесь определенная связь, конечно, есть. Но помимо этого, к сожалению, в Словакии сильны политические силы, которые свою поддержку находят именно с использованием вот этого социально-шовинистского такого направления. То есть, значит, прежде всего для наших граждан, а потом, если будут какие-то возможности, то, может быть, и для украинцев. На самом деле эти люди просто не достаточно проинформированы, пока

0: будут означать победу России. Так что эти силы здесь есть, у них есть определенная поддержка, они работают с населением, они влияют на формирование общественного мнения.
1: Это был директор Института общественных вопросов Григорий Мисяжников.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
1: В этом году, 1 мая, исполнилось бы 100 лет со дня рождения Эвы Сирацкой, врача-онколога, видного ученого, чьи работы были признаны за рубежом. Она была одним из основателей Национальной лиги против рака. На протяжении более 25 лет ее несменным руководителем. Именно Эва Сирацкая еще в 90-е годы заявила, что рак – это не приговор, и с ним можно бороться и победить эту страшную болезнь. Под ее руководством была создана сеть хосписов для онкобольных. Эва Сирацкая занималась онкопсихологией, без которой пациенту и его ближайшим родственникам очень трудно пережить этот недуг. Эва Сирацкая родилась в Угорском Градиште в Чехии в 1926 году, но с детства жила в Словакии. В 1951 году окончила медицинский факультет Университета Каменского в Братиславе. Начала работать в Братиславском онкологическом центре, где была первой женщиной в Словакии, которая занималась радиотерапией. В 1969 году Эва Сирацкая стала кандидатом наук. Затем работала в Институте экспериментальной онкологии в Братиславе вплоть до 1991 года. За это время она побывала на стажировках за границей в Германии и Швеции. В 1977 году защитила докторскую диссертацию. В 1990 году Эва Сирацкая и ее соратники основали Национальную лигу против рака, которая стала членом Европейской ассоциации лиг против рака. А Сирацкую избрали членом Совета ассоциации по Центральной и Восточной Европе. Имя Эвы Сирацкой вошло в список лучших докторов из 55 стран мира. За свой труд Эва Сирацкая получила высокое признание в своем отечестве и за рубежом. В 2006 году Сирацкая была включена в престижный список ученых Всемирной медицинской организации. В нашем архиве сохранилось последнее интервью с Эвой Сирацкой. Оно было записано по случаю ее 90-летия. Она запомнилась нам жизнерадостной и очень деятельной, несмотря на свой почтенный возраст. Послушаем. Пани Сирацкая, как вам удается долго оставаться молодой и жизнерадостной? В чем секрет вашей активной жизни?
3: Видите, это и так избожное желание каждого.
4: У каждого человека есть заветное желание – не стареть. Но с годами мы замечаем, по реакции окружающих, что старение – это необратимый процесс. Да и сам человек чувствует, что силы уже не те, что были в молодости. Приходится чаще отдыхать.
1: Пани Сирацкая, вы уже более 55 лет живете вместе со своим мужем. В чем особенность вашего семейного долголетия?
4: Никто не верит, но мы с мужем никогда не ругаемся. И это правда. Он по профессии гинеколог-онколог. Его все знают как ученого. Но дома он даже гвоздь не сумеет забить. Это я, практичный тип человека. А он скорее размышляющий, созерцающий. Я всем говорю, в семье надо иметь собаку. Ей можно сделать замечание, поругать. Четвероногий друг слушает молча. Но зато муж спросит, с кем я разговариваю, а я ему в ответ, с нашей собакой. И это создает хорошую атмосферу. Оба посмеемся. В семье следует уважать друг друга, даже если вы видите недостатки своего партнера. Надо быть к нему толерантным. Именно это помогает идти рядом по жизни много лет. По вечерам мы с мужем садимся в саду под большое ореховое дерево, чтобы выпить стакан вина и постараться забыть обо всем, что нас волнует. Главное – о неприятностях прошедшего дня. И подумать о том, что жизнь прекрасна. Такие мгновения мы с мужем называем «минуты счастья».
1: С годами человека одолевают болезни, слабость, апатия. Можно ли с этим как-то бороться?

0: srdce.
1: Že nie je nič horšieho, ako keď človek prestane sa nejak zaujímať.
2: Нет хуже того, когда человек в старости начинает терять интерес к жизни. Целыми днями сидит у телевизора, никуда не ходит. Я считаю, что активный образ жизни очень важен в преклонном возрасте, иначе придут болезни, тоска. Усталость возникает и от безделья, а это прямой путь к недугам. Другое дело, когда усталость приходит от перенапряжения, стрессов, что тоже плохо.
0: Какую форму активной жизни избрали вы, пани Сирацка?
2: Я люблю работать в саду. Не могу усидеть, когда вижу, сколько надо всего сделать. С детства родители нас вели к занятию спортом. Мы ходили с ними в походы. В молодости я играла в теннис, баскетбол, каталась на лыжах. Всю свою жизнь я в движении. Много хожу пешком, не пользуюсь лифтом, часто бываю на природе. Мне жаль семьи, которые проводят время, да еще с детьми, в супермаркетах или дома у телевизора и компьютера и едят много нездоровой пищи.
0: Пани Сирацка, известно, что вы не только пропагандируете здоровый образ жизни, вы объясняете людям его важность в профилактике раковых заболеваний. Будучи врачом-онкологом, вы активно занимаетесь общественной жизнью, которая также тесно связана с вашей профессиональной деятельностью. Я имею в виду основание Национальной лиги против рака.
2: Когда мы основали Лигу против рака и стали частью международных европейских организаций, то поняли, сколько еще надо решить важных вопросов, которым у нас не придавалось значения. Все эти годы мы старались догнать наших европейских партнеров. И вот спустя 20 лет нам удалось достичь многого. А главное – изменить отношение в нашем обществе к больным раком. Мы получили высокую оценку нашего труда со стороны партнеров. Сейчас они включают нас в новые стратегические программы Европейской лиги по борьбе с раком. Раньше большое значение придавалось лечению онкологических заболеваний. Теперь же основной упор делается на профилактику рака. Партнеры к нам предъявляют большие требования, и мы должны удерживать темп этой работы, чтобы и Словацкая лига против рака была на уровне своих европейских партнеров.
0: Пани Сирацка, как вам удается сохранить оптимизм при вашей работе, когда вы видите столько страданий?
2: В течение нашей практической работы в клинике нам пришлось пережить много летальных исходов. Мы видели, как в муках умирают пациенты. Нам было очень грустно, когда в последние минуты жизни пациента при нем были врачи или медсестры. А часто его родственники ожидали за дверями его кончины, потому что им было страшно видеть умирающего близкого человека. Далеко не всегда наша работа приносит радость. Мы встречаемся со многими явлениями, которые хотелось бы изменить, но, к сожалению, не всегда это возможно. Нам удалось в Словакии ввести традицию проведения Дня Нарцисса. И все средства, которые мы собираем во время благотворительной акции, идут на программы по лечению и профилактике рака. Нам жаль, когда принимаются законы, которые устанавливают некоторые ограничения в нашей работе или тормозят ее. Но мы оптимисты и верим, что когда-нибудь все может измениться к лучшему.
0: Какие качества характера должен иметь врач-онколог?
2: Тот, кто работает в онкологии, не может не быть оптимистом. Мы всегда верим в лучший результат. В нашем обществе преобладает стереотип, что рак – это смертельное заболевание, и говорить о нем долгое время было не принято. Я помню, что когда мы основали Лигу против рака, мы пригласили наших норвежских партнеров. Они провели курс лекций для специалистов и пациентов. Норвежские врачи говорили о смерти простыми словами, без того, чтобы вызвать страх у пациентов. Смерть присутствует в нашей жизни, и мы должны быть к ней готовы. Мы одно время приглашали на встречи людей одинаковой судьбы. Туда приходили и журналисты, и те удивлялись, что не ожидали увидеть пациентов, которые улыбались, шутили, говорили на разные темы жизни. Это результат работы нашего персонала, который настраивает пациентов на позитивный лад, ведущий к выздоровлению. В нашем онкологическом центре все услуги предоставляются бесплатно. Не только лечение, но и консультации с психологом, социальным работником. Все, что входит в систему психоонкологии. Это большой круг проблем, о которых надо открыто говорить, обсуждать и решать сообща. Врачи не могут выполнять эти функции, поэтому работа профессионального психолога очень нужна на отделениях онкологии. А кроме того, в онкологическом центре есть языковые курсы, художественные мастерские, реабилитационные залы. Здесь можно заниматься лечебной гимнастикой, йогой, танцами, то есть тем, что отвлечет больных от страшной болезни. Люди нам посылают письма благодарности после того, как пройдут курс лечения, что они могли даже во время болезни радоваться жизни, оценить каждый прожитый день без депрессии. «Я думаю, — говорит Эва Сирацка, — что в нашем обществе должно быть больше искренности, открытости по отношению друг к другу, желания прийти на помощь больным». Конечно, жизнь не всегда бывает к нам благосклонна, и трудно улыбаться, когда переживаешь трудности, но надо стараться это делать.
0: Что для вас является очень важным в деятельности Лиги против рака?
2: Например, мы ввели урок по профилактике онкологии в средних школах. Это очень важно. Такого предмета нет в европейских школах. Этот проект проходит уже несколько лет. Мы организуем воркшопы не только для учителей, но и для учащихся школ. Мы также основали женский клуб «Венера» для больных раком груди женщин. Я хорошо помню нашу первую встречу с этими женщинами. Постепенно такие клубы стали возникать и в других местах, не только в Братиславе. Мы пригласили в онкологический центр психологов, оборудовали комнаты для родителей, у которых дети больны раком, чтобы мамы могли быть рядом со своими детьми. Мы издаем брошюры для широкой общественности, чтобы люди знали, как защитить себя от возникновения рака, что к нему ведет, как часто надо проверяться. У многих слово «рак» вызывает страх. Люди боятся, что за этим словом стоит смерть. Почти в каждой семье есть человек, кто встретился с этой болезнью. Сегодня слово «рак» употребляется более свободно, чем раньше. Мы когда-то избегали его произносить, а говорили о злокачественной или доброкачественной опухоли. Эта болезнь сейчас одна из самых распространенных на планете. Это враг, против которого надо бороться. Ни у одного государства нет столько средств, чтобы всем больным раком оказать полное лечение. Поэтому без широкой общественности нам не обойтись. С помощью благотворительных сборов можно собрать средства для больных раком.
0: Пани Сирацка, вы верите в то, что когда-нибудь рак будет побежден?
1: Я мам еще один такой сын.
2: У меня есть одна мечта, чтобы все пациенты, которые прошли лечение против рака, имели возможность бесплатной реабилитации, психологической и физической. Потому что не только болезни, но и лечение оставляет последствия, и их надо устранять. Курсы реабилитации разработаны во многих странах, и я хочу, чтобы это было и у нас, чтобы люди жили дольше. Представьте, что пациент после лечения едет в санаторий, где предоставлена комплексная реабилитация, к тому же бесплатно. Тогда рак будет побежден. Но я должна жить еще 150 лет, чтобы исполнилась моя мечта.
1: 150 роков, аби сами то подарил.
0: Пока позволяло здоровье, Эва Сирацка была очень активна. Именно благодаря ей с 1994 года в Словакии ежегодно проводилась благотворительная акция «День нарциссов», средства от которой шли на меры по профилактике онкологических заболеваний. Благодаря усилиям Сирацкой Словакия включилась в европейскую программу «Европа против рака». Она основала специальный клуб «Венера» для поддержки женщин после операции рака груди. Мы с большой благодарностью вспоминаем профессора Эву Сирацку. В память ее звучит песня «Белый цветок».

Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: В Ереване на саммите Европейского политического сообщества премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. Обе стороны договорились о проведении совместных правительственных заседаний. Фицо считает, что переговоры между правительствами Словакии и Украины в рамках совместных заседаний – лучший формат для продолжения работы. Пока не ясно, состоится ли встреча правительств в Братиславе или Киеве. На встрече Фицо с Зеленским было также определено несколько новых тем. Например, дорожное сообщение между Словакией и Украиной. По словам премьер-министра, в связи с реализацией энергетической программы в рамках ЕС на сумму 100 миллионов евро потребуется заключить ряд новых соглашений. Обсуждались также вопросы гуманитарной помощи. Премьер Фицо на переговорах с Зеленским подчеркнул, что Словакия не будет поддерживать никакие военные займы для Украины и не будет бесплатно предоставлять Украине оружие. «Если кто-то хочет что-то купить, пусть покупает у нас», – заявил Фицо. Меры правительства, направленные на стимулирование роста экономики, должны будут увеличить инвестиции, создать новые рабочие места и стимулировать экономику, которая растет лишь умеренными темпами. По данным Министерства финансов, в этом году экономический рост составит всего 1% ВВП. Оппозиция обвиняет правительство в том, что оно не представило эти предложения общественности. Словацкая команда пожарных отправилась на помощь в Чешский национальный парк, где бушует крупный лесной пожар. Причиной возгорания стала длительная засуха. Огонь распространился в труднодоступной местности, что значительно осложняет его тушение. Экипажи наших военных вертолетов участвуют в тушении пожара с воздуха и оказывают поддержку службам спасения в борьбе с огнем, сообщили в Минобороны. Чехия официально запросила у Словацкой Республики отправку словацких пожарных для тушения пожара. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с президентом России Владимиром Путиным во время его предстоящего визита в Москву. Он посетит Россию в субботу 9 мая по случаю празднования Дня Победы над фашизмом. «Я возложу цветы к могиле неизвестного солдата, чтобы поблагодарить павших героев за освобождение Словакии от имени нашего народа. У меня запланирована короткая встреча с российским президентом Владимиром Путиным». Роберт Фицо сообщил, что не будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Он считает, что война между Россией и Украиной началась давно и имеет определенный исторический контекст. Национальный банк Словакии по случаю столетия со дня рождения Эвы Сирацкой, основательницы Лиги против рака, выпустил памятную серебряную монету. Эта коллекционная евромонета номиналом 10 евро является символом гуманности, помощи и надежды. На монете изображен желтый нарцисс – символ солидарности с онкологическими больными.
0: Тема дня.
2: Копенгаген. Глава Национального совета Словацкой Республики Рихард Раше принимает участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза. В этом году программа конференции посвящена стратегическим вопросам будущего Европы. Участники встречи обсуждают вопросы безопасности и сохранения демократических принципов в период стремительных технологических изменений. На полях конференции также состоятся двусторонние встречи. Конференция в Копенгагене – это стратегическая платформа, причем Словакия должна принять активное участие в обсуждении будущего ЕС. «Мы ожидаем серьезную дискуссию, связанную с будущим Европы», – заявил Рихард Раши. Глава парламента рассматривает участие в проходящем саммите как возможность напрямую продвигать национально-государственные интересы Словакии в формировании будущего облика Европы. Он подчеркивает важность парламентской дипломатии в обстановке геополитической неопределенности. В настоящее время является крайне важным, чтобы национальные парламенты выступали гарантами доверия граждан, подчеркивает Раши. В рамках дискуссии, связанной с расширением ЕС, он представил позицию Словакии, которая рассматривает этот процесс как стратегическую инвестицию в дело мира и процветание европейского региона. Рихард Раше активно поддерживает, в частности, интеграционные амбиции стран-кандидатов Западных Балкан и Молдовы, заявляя о готовности поддержать реформаторские усилия партнеров. Председатель словацкого парламента Раши, что касается вопросов оптимизации процессов принятия решений в рамках ЕС, выступает за сохранение принципа единогласия в таких важных областях, как внешняя политика и налогообложение. По его словам, Словакия рассматривает право вето как необходимую гарантию равенства между государствами-членами ЕС. Право вето – это не привилегия, а гарантия баланса. Оно предотвращает ослабление голосов небольших государств при принятии основополагающих решений, подчеркивает Раши. В Копенгагене состоится встреча Рихарда Раши с председателем польского сейма Владимиром Чаржацким. Она будет посвящена подготовке официального визита высокого польского гостя в Словакию, запланированную на 18 мая.
3: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. В мире происходит много событий. Война на Украине и на Ближнем Востоке влияет на внутреннюю политику Словакии. Каковы настроения в обществе? Об этом мы будем говорить с известным Словакии политологом Григорием Мисежниковым. В начале мая мы вспоминаем выдающегося словацкого ученого-онколога Эву Сирацку. Она родилась 1 мая 1926 года. В этом году ей исполнилось бы 100 лет. В нашем архиве сохранилось последнее интервью с Эвой Сирацкой. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
0: Радио Словакия Интернешнл.
3: Мы живем в очень неспокойном мире. События на Ближнем Востоке и на Украине оказывают влияние не только на систему безопасности, которую пересматривают все страны ЕС. От войн страдает экономика и тех стран, которые не втянуты в конфликт. Меняется внутриполитическая ситуация, обостряются политические споры, изменяются настроения в обществе. Обо всем этом мы будем говорить с известным политологом Григорием Мисежниковым, директором Института по общественным вопросам. Так что сейчас происходит?
4: Ну, все это, конечно, Словакия переживает с большими проблемами, реальными проблемами, которые оказывают влияние на жизнь людей, состояние общества, состояние отдельных секторов. И, ну, так как мне приходится заниматься все-таки политическим анализом, то я слежу за тем, каким образом это отражается на политическом развитии, на настроении населения, взглядах, позициях и как это отражается на развитии политической сцены. И здесь, конечно, совершенно очевидно, что в результате вот этого наложения разных кризисных явлений на себя в течение довольно короткого промежутка времени, словацкая политическая жизнь стала отличаться сниженной мерой стабильности. Происходят изменения довольно серьезные. В результате политики противоборствующих политических сил начинаются изменения, которые могут привести к... То есть изменения там какие-то на уровне законодательства, изменения на уровне персональных вопросов. И все это, как мне представляется, в последние несколько месяцев ведет к тому, что начинается демонтаж таких основополагающих принципов режима либеральной демократии. Пока понятно, это еще не завершенный процесс, и этот вопрос, конечно, дискуссионный, потому что вот эти тенденции на демонтаж, они проявляются в политике нынешнего правительства, в то время как оппозиция, понятное дело, против этого выступает, протестует. Но совершенно очевидно, что вот эти кризисные явления, они, по сути дела, дали определенную поддержку тем политическим силам, которые по разным причинам у них проблема с режимом либеральной демократии. И вот мы сейчас в настоящее время являемся свидетелями вот такого процесса. Он, вообще-то, не уникальный. И в других странах есть такие тенденции. В соседнем государстве, Венгрии, этот процесс в такой более замедленной форме наблюдается уже, ну, как минимум десятилетия. В Словакии вот эта политическая сила, которая пришла к власти, считает считает, что эти изменения нужно провести как можно быстрее для того, чтобы ей удалось, ну, по сути дела, законсервировать свои политические позиции и не уступить после следующих выборов эти позиции никому другому. Но реальные конфликты политические, которые как бы переливаются с политической области в область гражданскую, то есть отношения между отдельными гражданами, отношения между социальными группами, часто даже это переходит в какие-то семейные проблемы, семейные споры на политической основе. Эти конфликты очевидны. В этом отношении Словакия сейчас стоит на таком перепутье. Пока у нас все еще существует либерально-демократический режим, основные какие-то элементы есть, но есть попытки их ослабить, а частично даже их устранить. Но мы видим определенные тенденции. Вообще, тогда, когда мы вступали в Евросоюз, понятное дело, оптимизма было больше. Мы тогда избавились от авторитарного правительства. Словакия подключилась к процессу евроинтеграции, процессу расширения НАТО, в то время как Польша, Чехия и Венгрия уже были в НАТО. Вот. Ну, ожидаемо то, что, в общем, Вышеградская вот эта четверка, то есть вот этот формат сотрудничества четырех центральноевропейских государств, он находит значительную поддержку населения. Это факт, это, в принципе, могут там какие-то отдельные данные меняться, но само членство в этом региональном формате сотрудничества население поддерживает. Потом довольно неплохое восприятие вышеградских соседей. Причем в Чехии и Словакии, понятное дело, там симметрия, там чехи считают словаков самыми близкими, а словаки чехов. Но и поляки тоже относятся и к чехам, и к словакам хорошо. Между Словакией и Венгрией в силу исторических причин, конечно, отношения несколько иные, но, тем не менее, и там превалирует положительное отношение. Но что касается Украины, украинцев, которые здесь находятся, на самом деле, цифры, к сожалению, еще более такие проблематичные. Словацкое общество, я думаю, что все принимает себя. Как общество недостаточно богатое, я бы сказал так, в котором еще не проявляются какие-то положительные эффекты или экономических реформ, или членства в Евросоюзе. На самом деле это, конечно, не так, потому что положительные эффекты абсолютно однозначны, но экономические реформы принесли положительные изменения, которые отразились в одинаковой мере в отношении всех групп населения. Так что есть определенная объективная, конечно, реальность, что социально слабые там слои населения, они негативно относятся вообще к тому, что Словакия помогает кому-то, независимо от того, Украина и кто-то, и какое-то другое государство, или граждане других государств. Так что здесь определенная связь, конечно, есть. Но помимо этого, к сожалению, в Словакии сильны политические силы, которые свою поддержку находят именно с использованием вот этого социально-шовинистского такого направления. То есть, значит, прежде всего для наших граждан, а потом, если будут какие-то возможности, то, может быть, и для украинцев. На самом деле эти люди просто недостаточно проинформированы, пока в основном та помощь, которая оказывается словацким государством, она подпитывается европейской поддержкой. Те, кто думают, что украинцы что-то отрывают от словаков, это на самом деле не соответствует действительности. Но, к сожалению, вообще отношение граждан Словакии к войне в Украине, оно подпало под влияние антиукраинских сил. В нашей стране есть такие партии, совершенно открыто выступающие, ну, по сути дела, в поддержку России в этом конфликте, или призывающие к таким решениям, которые на самом деле будут означать победу России. Так что эти силы здесь есть, у них есть определенная поддержка, они работают с населением, они влияют на формирование общественного мнения.
3: Это был директор Института общественных вопросов Григорий Мисяжников.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В этом году, 1 мая, исполнилось бы 100 лет со дня рождения Евы Сирацкой, врача-онколога, видного ученого, чьи работы были признаны за рубежом. Она была одним из основателей Национальной лиги против рака. На протяжении более 25 лет ее несменным руководителем. Именно Ева Сирацка еще в 90-е годы заявила, что рак – это не приговор, и с ним можно бороться и победить эту страшную болезнь. Под ее руководством была создана сеть хосписов для онкобольных. Ева Сирацка

0: Братиславском онкологическом центре, где была первой женщиной в Словакии, которая занималась радиотерапией. В 1969 году Эва Сирацка стала кандидатом наук. Затем работала в Институте экспериментальной онкологии в Братиславе вплоть до 1991 года. За это время она побывала на стажировках за границей в Германии и Швеции. В 1977 году защитила докторскую диссертацию. В 1990 году Эва Сирацка и ее соратники основали Национальную лигу против рака, которая стала членом Европейской ассоциации лиг против рака. А Сирацку избрали членом Совета ассоциации по Центральной и Восточной Европе. Имя Эвы Сирацкой вошло в список лучших докторов из 55 стран мира. За свой труд Эва Сирацка получила высокое признание в своем отечестве и за рубежом. В 2006 году Сирацка была включена в престижный список ученых Всемирной медицинской организации. В нашем архиве сохранилось последнее интервью с Эвой Сирацкой. Оно было записано по случаю ее 90-летия. Она запомнилась нам жизнерадостной и очень деятельной, несмотря на свой почтенный возраст. Послушаем. Пани Сирацка, как вам удается долго оставаться молодой и жизнерадостной? В чем секрет вашей активной жизни?
1: Видите, то и так избожное желание каждого.
2: У каждого человека есть заветное желание – не стареть. Но с годами мы замечаем, по реакции окружающих, что старение – это необратимый процесс. Да и сам человек чувствует, что силы уже не те, что были в молодости. Приходится чаще отдыхать.
0: Пани Сирацка, вы уже более 55 лет живете вместе со своим мужем. В чем особенность вашего семейного долголетия?
2: Никто не верит, но мы с мужем никогда не ругаемся. И это правда. Он по профессии гинеколог-онколог. Его все знают как ученого. Но дома он даже гвоздь не сумеет забить. Это я, практичный тип человека. А он скорее размышляющий, созерцающий. Я всем говорю, в семье надо иметь собаку. Ей можно сделать замечание, поругать. Четвероногий друг слушает молча. Но зато муж спросит, с кем я разговариваю, а я ему в ответ, с нашей собакой. И это создает хорошую атмосферу. Оба посмеемся. В семье следует уважать друг друга, даже если вы видите недостатки своего партнера. Надо быть к нему толерантным. Именно это помогает идти рядом по жизни много лет. По вечерам мы с мужем садимся в саду под большое ореховое дерево, чтобы выпить стакан вина и постараться забыть обо всем, что нас волнует. Главное – о неприятностях прошедшего дня. И подумать о том, что жизнь прекрасна. Такие мгновения мы с мужем называем «минуты счастья».
0: С годами человека одолевают болезни, слабость, апатия. Можно ли с этим как-то бороться?
2: Нет хуже того, когда человек в старости начинает терять интерес к жизни. Целыми днями сидит у телевизора, никуда не ходит. Я считаю, что активный образ жизни очень важен в преклонном возрасте, иначе придут болезни, тоска. Усталость возникает и от безделья, а это прямой путь к недугам. Другое дело, когда усталость приходит от перенапряжения, стрессов, что тоже плохо.
0: Какую форму активной жизни избрали вы, пани Сирацка?
2: Я люблю работать в саду. Не могу усидеть, когда вижу, сколько надо всего сделать. С детства родители нас вели к занятию спортом. Мы ходили с ними в походы. В молодости я играла в теннис, баскетбол, каталась на лыжах. Всю свою жизнь я в движении. Много хожу пешком, не пользуюсь лифтом, часто бываю на природе. Мне жаль семьи, которые проводят время, да еще с детьми, в супермаркетах или дома у телевизора и компьютера и едят много нездоровой пищи.
0: Пани Сирацка, известно, что вы не только пропагандируете здоровый образ жизни, вы объясняете людям его важность в профилактике раковых заболеваний. Будучи врачом-онкологом, вы активно занимаетесь общественной жизнью, которая также тесно связана с вашей профессиональной деятельностью. Я имею в виду основание Национальной лиги против рака.
1: Когда мы založили лигу против раковины,

0: Когда мы основали Лигу против рака и стали частью международных европейских организаций, то поняли, сколько еще надо решить важных вопросов, которым у нас не придавалось значения. Все эти годы мы старались догнать наших европейских партнеров. И вот спустя 20 лет нам удалось достичь многого. А главное – изменить отношение в нашем обществе к больным раком. Мы получили высокую оценку нашего труда со стороны партнеров. Сейчас они включают нас в новые стратегические программы Европейской лиги по борьбе с раком. Раньше большое значение придавалось лечению онкологических заболеваний. Теперь же основной упор делается на профилактику рака. Партнеры к нам предъявляют большие требования, и мы должны удерживать темп этой работы, чтобы и Словацкая лига против рака была на уровне своих европейских партнеров.
1: Пани Сирацка, как вам удается сохранить оптимизм при вашей работе, когда вы видите столько страданий?
2: В течение нашей практической работы в клинике нам пришлось пережить много летальных исходов.
0: Мы видели, как в муках умирают пациенты. Нам было очень грустно, когда в последние минуты жизни пациента при нем были врачи или медсестры. А часто его родственники ожидали за дверями его кончины, потому что им было страшно видеть умирающего близкого человека. Далеко не всегда наша работа приносит радость. Мы встречаемся со многими явлениями, которые хотелось бы изменить, но, к сожалению, не всегда это возможно. Нам удалось в Словакии ввести традицию проведения Дня Нарцисса. И все средства, которые мы собираем во время благотворительной акции, идут на программы по лечению и профилактике рака. Нам жаль, когда принимаются законы, которые устанавливают некоторые ограничения в нашей работе или тормозят ее. Но мы оптимисты и верим, что когда-нибудь все может измениться к лучшему.
1: Какие качества характера должен иметь врач-онколог?
0: Тот, кто работает в онкологии, не может не быть оптимистом. Мы всегда верим в лучший результат. В нашем обществе преобладает стереотип, что рак – это смертельное заболевание, и говорить о нем долгое время было не принято. Я помню, что когда мы основали Лигу против рака, мы пригласили наших норвежских партнеров. Они провели курс лекций для специалистов и пациентов. Норвежские врачи говорили о смерти простыми словами, без того, чтобы вызвать страх у пациентов. Смерть присутствует в нашей жизни, и мы должны быть к ней готовы. Мы одно время приглашали на встречи людей одинаковой судьбы. Туда приходили и журналисты, и те удивлялись, что не ожидали увидеть пациентов, которые улыбались, шутили, говорили на разные темы жизни. Это результат работы нашего персонала, который настраивает пациентов на позитивный лад, ведущий к выздоровлению. В нашем онкологическом центре все услуги предоставляются бесплатно. Не только лечение, но и консультации с психологом, социальным работником. Все, что входит в систему психоонкологии. Это большой круг проблем, о которых надо открыто говорить, обсуждать и решать сообща. Врачи не могут выполнять эти функции, поэтому работа профессионального психолога очень нужна на отделениях онкологии. А кроме того, в онкологическом центре есть языковые курсы, художественные мастерские, реабилитационные залы. Здесь можно заниматься лечебной гимнастикой, йогой, танцами, то есть тем, что отвлечет больных от страшной болезни. Люди нам посылают письма благодарности после того, как пройдут курс лечения, что они могли даже во время болезни радоваться жизни, оценить каждый прожитый день без депрессии. Я думаю, говорит Эва Сирацка, что в нашем обществе должно быть больше искренности, открытости по отношению друг к другу, желания прийти на помощь больным. Конечно, жизнь не всегда бывает к нам благосклонна, и трудно улыбаться, когда переживаешь трудности, но надо стараться это делать.
1: Что для вас является очень важным в деятельности Лиги против рака?
0: Например, мы ввели урок по профилактике онкологии в средних школах. Это очень важно. Такого предмета нет в европейских школах. Этот проект проходит уже несколько лет. Мы организуем воркшопы не только для учителей, но и
2: для учащихся школ. Мы также основали женский клуб «Венера» для больных раком груди женщин. Я хорошо помню нашу первую встречу с этими женщинами. Постепенно такие клубы стали возникать и в других местах, не только в Братиславе. Мы пригласили в онкологический центр психологов, оборудовали комнаты для родителей, у которых дети больны раком, чтобы мамы могли быть рядом со своими детьми. Мы издаем брошюры для широкой общественности, чтобы люди знали, как защитить себя от возникновения рака, что к нему ведет, как часто надо проверяться. У многих слово «рак» вызывает страх. Люди боятся, что за этим словом стоит смерть. Почти в каждой семье есть человек, кто встретился с этой болезнью. Сегодня слово «рак» употребляется более свободно, чем раньше. Мы когда-то избегали его произносить, а говорили о злокачественной или доброкачественной опухоли. Эта болезнь сейчас одна из самых распространенных на планете. Это враг, против которого надо бороться. Ни у одного государства нет столько средств, чтобы всем больным раком оказать полное лечение. Поэтому без широкой общественности нам не обойтись. С помощью благотворительных сборов можно собрать средства для больных раком.
1: Пани Сирацкая, вы верите в то, что когда-нибудь рак будет побежден?
3: Я мам еще один такой сын.
2: У меня есть одна мечта, чтобы все пациенты, которые прошли лечение против рака, имели возможность бесплатной реабилитации, психологической и физической, потому что не только болезни, но и лечение оставляет последствия, и их надо устранять. Курсы реабилитации разработаны во многих странах, и я хочу, чтобы это было и у нас, чтобы люди жили дольше. Представьте, что пациент после лечения едет в санаторий, где предоставлена комплексная реабилитация, к тому же бесплатно. Тогда рак будет побежден. Но я должна жить еще 150 лет, чтобы исполнилась моя мечта.
3: 150 роков, аби сами то подарил.
1: Пока позволяло здоровье, Эва Сирацка была очень активна. Именно благодаря ей с 1994 года в Словакии ежегодно проводилась благотворительная акция «День нарциссов», средства от которой шли на меры по профилактике онкологических заболеваний. Благодаря усилиям Сирацкой Словакия включилась в европейскую программу «Европа против рака». Она основала специальный клуб «Венера» для поддержки женщин после операции рака груди. Мы с большой благодарностью вспоминаем профессора Эву Сирацку. В память ее звучит песня «Белый цветок».

Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Slovakia International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: В Ереване на саммите Европейского политического сообщества премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. Обе стороны договорились о проведении совместных правительственных заседаний. Фицо считает, что переговоры между правительствами Словакии и Украины в рамках совместных заседаний – лучший формат для продолжения работы. Пока не ясно, состоится ли встреча правительств в Братиславе или Киеве. На встрече Фицо с Зеленским было также определено несколько новых тем. Например, дорожное сообщение между Словакией и Украиной. По словам премьер-министра, в связи с реализацией энергетической программы в рамках ЕС на сумму 100 миллионов евро потребуется заключить ряд новых соглашений. Обсуждались также вопросы гуманитарной помощи. Премьер Фицо на переговорах с Зеленским подчеркнул, что Словакия не будет поддерживать никакие военные займы для Украины и не будет бесплатно предоставлять Украине оружие. «Если кто-то хочет что-то купить, пусть покупает у нас», – заявил Фицо. Меры правительства, направленные на стимулирование роста экономики, должны будут увеличить инвестиции, создать новые рабочие места и стимулировать экономику, которая растет лишь умеренными темпами. По данным Министерства финансов, в этом году экономический рост составит всего 1% ВВП. Оппозиция обвиняет правительство в том, что оно не представило эти предложения общественности. Словацкая команда пожарных отправилась на помощь в Чешский национальный парк, где бушует крупный лесной пожар. Причиной возгорания стала длительная засуха. Огонь распространился в труднодоступной местности, что значительно осложняет его тушение. Экипажи наших военных вертолетов участвуют в тушении пожара с воздуха и оказывают поддержку службам спасения в борьбе с огнем, сообщили в Минобороны. Чехия официально запросила у Словацкой Республики отправку словацких пожарных для тушения пожара. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с президентом России Владимиром Путиным во время его предстоящего визита в Москву. Он посетит Россию в субботу 9 мая по случаю празднования Дня Победы над фашизмом. «Я возложу цветы к могиле неизвестного солдата, чтобы поблагодарить павших героев за освобождение Словакии от имени нашего народа. У меня запланирована короткая встреча с российским президентом Владимиром Путиным». Роберт Фицо сообщил, что не будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Он считает, что война между Россией и Украиной началась давно и имеет определенный исторический контекст. Национальный банк Словакии по случаю столетия со дня рождения Эвы Сирацкой, основательницы Лиги против рака, выпустил памятную серебряную монету. Эта коллекционная евромонета номиналом 10 евро является символом гуманности, помощи и надежды. На монете изображен желтый нарцисс – символ солидарности с онкологическими больными.
0: Тема дня.
2: Копенгаген. Глава Национального совета Словацкой Республики Рихард Раше принимает участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза. В этом году программа конференции посвящена стратегическим вопросам будущего Европы. Участники встречи обсуждают вопросы безопасности и сохранения демократических принципов в период стремительных технологических изменений. На полях конференции также состоятся двусторонние встречи. Конференция в Копенгагене – это стратегическая платформа, причем Словакия должна принять активное участие в обсуждении будущего ЕС. «Мы ожидаем серьезную дискуссию, связанную с будущим Европы», – заявил Рихард Раши. Глава парламента рассматривает участие в проходящем саммите как возможность напрямую продвигать национально-государственные интересы Словакии в формировании будущего облика Европы. Он подчеркивает важность парламентской дипломатии в обстановке геополитической неопределенности. В настоящее время является крайне важным, чтобы национальные парламенты выступали гарантами доверия граждан, подчеркивает Раши. В рамках дискуссии, связанной с расширением ЕС, он представил позицию Словакии, которая рассматривает этот процесс как стратегическую инвестицию в дело мира и процветание европейского региона. Рихард Раше активно поддерживает, в частности, интеграционные амбиции стран-кандидатов Западных Балкан и Молдовы, заявляя о готовности поддержать реформаторские усилия партнеров. Председатель словацкого парламента Раши, что касается вопросов оптимизации процессов принятия решений в рамках ЕС, выступает за сохранение принципа единогласия в таких важных областях, как внешняя политика и налогообложение. По его словам, Словакия рассматривает право вето как необходимую гарантию равенства между государствами-членами ЕС. Право вето – это не привилегия, а гарантия баланса. Оно предотвращает ослабление голосов небольших государств при принятии основополагающих решений, подчеркивает Раши. В Копенгагене состоится встреча Рихарда Раши с председателем польского сейма Владимиром Чаржацким. Она будет посвящена подготовке официального визита высокого польского гостя в Словакию, запланированную на 18 мая.
3: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. В мире происходит много событий. Война на Украине и на Ближнем Востоке влияет на внутреннюю политику Словакии. Каковы настроения в обществе? Об этом мы будем говорить с известным Словакии политологом Григорием Мисежниковым. В начале мая мы вспоминаем выдающегося словацкого ученого-онколога Эву Сирацку. Она родилась 1 мая 1926 года. В этом году ей исполнилось бы 100 лет. В нашем архиве сохранилось последнее интервью с Эвой Сирацкой. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
0: Радио Словакия Интернешнл.
3: Мы живем в очень неспокойном мире. События на Ближнем Востоке и на Украине оказывают влияние не только на систему безопасности, которую пересматривают все страны ЕС. От войн страдает экономика и тех стран, которые не втянуты в конфликт. Меняется внутриполитическая ситуация, обостряются политические споры, изменяются настроения в обществе. Обо всем этом мы будем говорить с известным политологом Григорием Мисежниковым, директором Института по общественным вопросам. Так что сейчас происходит?
4: Все это, конечно, Словакия переживает с большими проблемами, реальными проблемами, которые оказывают влияние на жизнь людей, состояние общества, состояние отдельных секторов. И, так как мне приходится заниматься все-таки политическим анализом, то я слежу за тем, каким образом это отражается на политическом развитии, на настроении населения, взглядах, позициях и как это отражается на развитии политической сцены. И здесь, конечно, совершенно очевидно, что в результате вот этого наложения разных кризисных явлений на себя в течение довольно короткого промежутка времени, словацкая политическая жизнь стала отличаться сниженной мерой стабильности. Происходят изменения довольно серьезные. В результате политики противоборствующих политических сил начинаются изменения, которые могут привести к... То есть изменения там какие-то на уровне законодательства, изменения на уровне персональных вопросов. И все это, как мне представляется, в последние несколько месяцев ведет к тому, что начинается демонтаж таких основополагающих принципов режима либеральной демократии. Пока, понятно, это еще не завершенный процесс, и этот вопрос, конечно, дискуссионный, потому что вот эти тенденции на демонтаж, они проявляются в политике нынешнего правительства, в то время как оппозиция, понятное дело, против этого выступает, протестует. Но совершенно очевидно, что вот эти кризисные явления, они, по сути дела, дали определенную поддержку тем политическим силам, которые по разным причинам у них проблема с режимом либеральной демократии. И вот мы сейчас в настоящее время являемся свидетелями вот такого процесса. Он, вообще-то, не уникальный. В других странах есть такие тенденции. В соседнем государстве, Венгрии, этот процесс в такой более замедленной форме наблюдается уже, как минимум, десятилетия. В Словакии вот эта политическая сила, которая пришла к власти, считает считает, что эти изменения нужно провести как можно быстрее для того, чтобы ей удалось, ну, по сути дела, законсервировать свои политические позиции и не уступить после следующих выборов эти позиции никому другому. Но реальные конфликты политические, которые как бы переливаются с политической области в область гражданскую, то есть отношения между отдельными гражданами, отношения между социальными группами, часто даже это переходит в какие-то семейные проблемы, семейные споры на политической основе. Эти конфликты очевидны. В этом отношении Словакия сейчас стоит на таком перепутье. Пока у нас все еще существует либерально-демократический режим, основные какие-то элементы есть, но есть попытки их ослабить, а частично даже их устранить. Но мы видим определенные тенденции. Вообще, тогда, когда мы вступали в Евросоюз, понятное дело, оптимизма было больше. Мы тогда избавились от авторитарного правительства. Словакия подключилась к процессу евроинтеграции, процессу расширения НАТО, в то время как Польша, Чехия и Венгрия уже были в НАТО. Вот. Ну, ожидаемо то, что, в общем, Вышеградская вот эта четверка, то есть вот этот формат сотрудничества четырех центральноевропейских государств, он находит значительную поддержку населения. Это факт, это, в принципе, могут там какие-то отдельные данные меняться, но само членство в этом региональном формате сотрудничества население поддерживает. Потом довольно неплохое восприятие вышеградских соседей. Причем в Чехии и Словакии, понятное дело, там симметрия, там чехи считают словаков самыми близкими, а словаки чехов. Но и поляки тоже относятся и к чехам и к словакам хорошо. Между Словакией и Венгрией в силу исторических причин, конечно, отношения несколько иные, но, тем не менее, и там превалирует положительное отношение. Но что касается Украины, украинцев, которые здесь находятся, на самом деле цифры, к сожалению, еще более такие проблематичные. Словацкое общество, я думаю, что все принимает себя. Как общество недостаточно богатое, я бы сказал так, в котором еще не проявляются какие-то положительные эффекты или экономических реформ, или членства в Евросоюзе. На самом деле это, конечно, не так, потому что положительные эффекты абсолютно однозначны, но экономические реформы принесли положительные изменения, которые отразились в одинаковой мере в отношении всех групп населения. Так что есть и определенная объективная, конечно, реальность, что социально слабые там слои населения, они негативно относятся вообще к тому, что Словакия помогает кому-то, независимо от того, Украина и кто-то, и какое-то другое государство, или граждане других государств. Так что здесь определенная связь, конечно, есть. Но помимо этого, к сожалению, в Словакии сильны политические силы, которые свою поддержку находят именно с использованием вот этого социально-шовинистского такого направления. То есть, значит, прежде всего для наших граждан, а потом, если будут какие-то возможности, то, может быть, и для украинцев. На самом деле, эти люди просто недостаточно проинформированы, пока в основном та помощь, которая оказывается словацким государством, она подпитывается европейской поддержкой. Те, кто думают, что украинцы что-то отрывают от словаков, это на самом деле не соответствует действительности. Но, к сожалению, вообще отношение граждан Словакии к войне в Украине, оно подпало под влияние антиукраинских сил. В нашей стране есть такие партии, совершенно открыто выступающие, ну, по сути дела, в поддержку России в этом конфликте или призывающие к таким решениям, которые на самом деле будут означать победу России. Так что эти силы здесь есть, у них есть определенная поддержка, они работают с населением, они влияют на формирование общественного мнения.
3: Это был директор Института общественных вопросов Григорий Мисяжников.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В этом году, 1 мая, исполнилось бы 100 лет со дня рождения Евы Сирацкой, врача-онколога, видного ученого, чьи работы были признаны за рубежом. Она была одним из основателей Национальной лиги против рака. На протяжении более 25 лет ее несменным руководителем. Именно Ева Сирацка еще в 90-е годы заявила, что рак – это не приговор, и с ним можно бороться и победить эту страшную болезнь. Под ее руководством была создана сеть хосписов для онкобольных. Ева Сирацка занималась онкопсихологией, без которой пациенту и его ближайшим родственникам очень трудно пережить этот недуг. Ева сиротка родилась в Угорском градиште в Чехии в 1926 году, но с детства жила в Словакии. В 1951 году окончила медицинский факультет университета Каменского в Братиславе. Начала работать в Братиславском онкологическом центре, где была первой женщиной в Словакии, которая занималась радиотерапией. В 1969 году Эва Сиратска стала кандидатом наук. Затем работала в Институте экспериментальной онкологии в Братиславе вплоть до 1991 года. За это время она побывала на стажировках за границей в Германии и Швеции. В 1977 году защитила докторскую диссертацию. В 1990 году Эва Сиратска и ее соратники основали Национальную лигу против рака, которая стала членом Европейской ассоциации лиг против рака. А Сиратску избрали членом Совета ассоциации по Центральной и Восточной Европе. Имя Эвы Сиратской вошло в список лучших докторов из 55 стран мира. За свой труд Эва Сиратска получила высокое

0: жизнерадостной и очень деятельной, несмотря на свой почтенный возраст. Послушаем. Пани Сирацка, как вам удается долго оставаться молодой и жизнерадостной? В чем секрет вашей активной жизни?
1: Видите, это так избожное желание каждого.
2: У каждого человека есть заветное желание – не стареть. Но с годами мы замечаем по реакции окружающих, что старение – это необратимый процесс. Да и сам человек чувствует, что силы уже не те, что были в молодости. Приходится чаще отдыхать.
0: Пани Сирацка, вы уже более 55 лет живете вместе со своим мужем. В чем особенность вашего семейного долголетия?
2: Никто не верит, но мы с мужем никогда не ругаемся. И это правда. Он по профессии гинеколог-онколог. Его все знают как ученого. Но дома он даже гвоздь не сумеет забить. Это я, практичный тип человека. А он скорее размышляющий, созерцающий. Я всем говорю, в семье надо иметь собаку. Ей можно сделать замечание, поругать. Четвероногий друг слушает молча. Но зато муж спросит, с кем я разговариваю, а я ему в ответ, с нашей собакой. И это создает хорошую атмосферу. Оба посмеемся. В семье следует уважать друг друга, даже если вы видите недостатки своего партнера. Надо быть к нему толерантным. Именно это помогает идти рядом по жизни много лет. По вечерам мы с мужем садимся в саду под большое ореховое дерево, чтобы выпить стакан вина и постараться забыть обо всем, что нас волнует. Главное – о неприятностях прошедшего дня. И подумать о том, что жизнь прекрасна. Такие мгновения мы с мужем называем «минуты счастья».
0: С годами человека одолевают болезни, слабость, апатия. Можно ли с этим как-то бороться?
2: Нет хуже того, когда человек в старости начинает терять интерес к жизни. Целыми днями сидит у телевизора, никуда не ходит. Я считаю, что активный образ жизни очень важен в преклонном возрасте, иначе придут болезни, тоска. Усталость возникает и от безделья. А это прямой путь к недугам. Другое дело, когда усталость приходит от перенапряжения, стрессов, что тоже плохо.
0: Какую форму активной жизни избрали вы, пани Сирацка?
2: Я люблю работать в саду. Не могу усидеть, когда вижу, сколько надо всего сделать. С детства родители нас вели к занятию спортом. Мы ходили с ними в походы. В молодости я играла в теннис, баскетбол, каталась на лыжах. Всю свою жизнь я в движении. Много хожу пешком, не пользуюсь лифтом, часто бываю на природе. Мне жаль семьи, которые проводят время, да еще с детьми, в супермаркетах или дома у телевизора и компьютера и едят много нездоровой пищи.
0: Пани Сирацка, известно, что вы не только пропагандируете здоровый образ жизни, вы объясняете людям его важность в профилактике раковых заболеваний. Будучи врачом-онкологом, вы активно занимаетесь общественной жизнью, которая также тесно связана с вашей профессиональной деятельностью. Я имею в виду основание Национальной лиги против рака.
2: Когда мы основали Лигу против рака и стали частью международных европейских организаций, то поняли, сколько еще надо решить важных вопросов, которым у нас не придавалось значения. Все эти годы мы старались догнать наших европейских партнеров. И вот спустя 20 лет нам удалось достичь многого. А главное – изменить отношение в нашем обществе к больным раком. Мы получили высокую оценку нашего труда со стороны партнеров. Сейчас они включают нас в новые стратегические программы Европейской лиги по борьбе с раком. Раньше большое значение придавалось лечению онкологических заболеваний. Теперь же основной упор делается на профилактику рака. Партнеры к нам предъявляют большие требования, и мы должны удерживать темп этой работы, чтобы и Словацкая лига против рака была на уровне своих европейских партнеров.
0: Пани Сирацка, как вам удается сохранить оптимизм при вашей работе, когда вы видите столько страданий?
1: В
2: течение нашей практической работы в клинике нам пришлось пережить много летальных исходов. Мы видели, как в муках умирают пациенты. Нам было очень грустно, когда в последние минуты жизни пациента при нем были врачи или медсестры. А часто его родственники ожидали за дверями его кончины, потому что им было страшно видеть умирающего близкого человека.

0: Далеко не всегда наша работа приносит радость. Мы встречаемся со многими явлениями, которые хотелось бы изменить, но, к сожалению, не всегда это возможно. Нам удалось в Словакии ввести традицию проведения Дня Нарцисса. И все средства, которые мы собираем во время благотворительной акции, идут на программы по лечению и профилактике рака. Нам жаль, когда принимаются законы, которые устанавливают некоторые ограничения в нашей работе или тормозят ее. Но мы оптимисты и верим, что когда-нибудь все может измениться к лучшему.
1: Какие качества характера должен иметь врач-онколог?
0: Тот,
2: кто работает в онкологии, не может не быть оптимистом. Мы всегда верим в лучший результат. В нашем обществе преобладает стереотип, что рак – это смертельное заболевание, и говорить о нем долгое время было не принято. Я помню, что когда мы основали Лигу против рака, мы пригласили наших норвежских партнеров. Они провели курс лекций для специалистов и пациентов. Норвежские врачи говорили о смерти простыми словами, без того, чтобы вызвать страх у пациентов. Смерть присутствует в нашей жизни, и мы должны быть к ней готовы. Мы одно время приглашали на встречи людей одинаковой судьбы. Туда приходили и журналисты, и те удивлялись, что не ожидали увидеть пациентов, которые улыбались, шутили, говорили на разные темы жизни. Это результат работы нашего персонала, который настраивает пациентов на позитивный лад, ведущий к выздоровлению. В нашем онкологическом центре все услуги предоставляются бесплатно. Не только лечение, но и консультации с психологом, социальным работником. Все, что входит в систему психоонкологии. Это большой круг проблем, о которых надо открыто говорить, обсуждать и решать сообща. Врачи не могут выполнять эти функции, поэтому работа профессионального психолога очень нужна на отделениях онкологии. А кроме того, в онкологическом центре есть языковые курсы, художественные мастерские, реабилитационные залы. Здесь можно заниматься лечебной гимнастикой, йогой, танцами, то есть тем, что отвлечет больных от страшной болезни. Люди нам посылают письма благодарности после того, как пройдут курс лечения, что они могли даже во время болезни радоваться жизни, оценить каждый прожитый день без депрессии. «Я думаю, — говорит Ава Сирацка, — что в нашем обществе должно быть больше искренности, открытости по отношению друг к другу, желания прийти на помощь больным». Конечно, жизнь не всегда бывает к нам благосклонна, и трудно улыбаться, когда переживаешь трудности, но надо стараться это делать.
1: Что для вас является очень важным в деятельности Лиги против рака?
0: Например,
2: мы ввели урок по профилактике онкологии в средних школах. Это очень важно. Такого предмета нет в европейских школах. Этот проект проходит уже несколько лет. Мы организуем воркшопы не только для учителей, но и для учащихся школ. Мы также основали женский клуб «Венера» для больных раком груди женщин. Я хорошо помню нашу первую встречу с этими женщинами. Постепенно такие клубы стали возникать и в других местах, не только в Братиславе. Мы пригласили в онкологический центр психологов, оборудовали комнаты для родителей, у которых дети больны раком, чтобы мамы могли быть рядом со своими детьми. Мы издаем брошюры для широкой общественности, чтобы люди знали, как защитить себя от возникновения рака, что к нему ведет, как часто надо проверяться. У многих слово «рак» вызывает страх. Люди боятся, что за этим словом стоит смерть. Почти в каждой семье есть человек, кто встретился с этой болезнью. Сегодня слово «рак» употребляется более свободно, чем раньше. Мы когда-то избегали его произносить, а говорили о злокачественной или доброкачественной опухоли. Эта болезнь сейчас одна из самых распространенных на планете. Это враг, против которого надо бороться. Ни у одного государства нет столько средств, чтобы всем больным раком оказать полное лечение. Поэтому без широкой общественности нам не обойтись. С помощью благотворительных сборов можно собрать средства для больных раком.
1: Пани Сирацка, вы верите в то, что когда-нибудь рак будет побежден?
0: Я мам еще один такой сын.
2: У меня есть одна мечта, чтобы все пациенты, которые прошли лечение против рака, имели возможность бесплатной реабилитации, психологической и физической. Потому что не только болезни, но и лечение оставляет последствия, и их надо устранять. Курсы реабилитации разработаны во многих странах, и я хочу, чтобы это было и у нас, чтобы люди жили дольше. Представьте, что пациент после лечения едет в санаторий, где предоставлена комплексная реабилитация, к тому же бесплатно. Тогда рак будет побежден. Но я должна жить еще 150 лет, чтобы исполнилась моя мечта.
3: 150 роков, аби сами то подарил.
1: Пока позволяло здоровье, Эва Сирацка была очень активна. Именно благодаря ей с 1994 года в Словакии ежегодно проводилась благотворительная акция «День нарциссов», средства от которой шли на меры по профилактике онкологических заболеваний. Благодаря усилиям Сирацкой Словакия включилась в европейскую программу «Европа против рака». Она основала специальный клуб «Венера» для поддержки женщин после операции рака груди. Мы с большой благодарностью вспоминаем профессора Эву Сирацку. В память ее звучит песня «Белый цветок».

Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Юрай Бланар призвал использовать возможность майского перемирия между Россией и Украиной для деэскалации напряженности. Прекращение боевых действий означает прекращение бессмысленных убийств и разрушений с обеих сторон. Объявленные соглашения о прекращении огня создают пространство для продолжения мирных переговоров, поэтому необходимо использовать эту возможность. «Я приветствую инициативы обеих сторон, надеюсь, что они будут соблюдены обеими сторонами», подчеркнул министр Бланар. Он также заявил, что словацкое правительство продолжает последовательно продвигать дипломатический диалог, мирные решения и соблюдение международного права. 5 мая Словакия получила финансовые средства в рамках 6 и 7 платежей согласно комплексному плану восстановления европейской экономики и устойчивого развития. Шестой платеж составляет более 590 миллионов евро, а седьмой – более 652 миллионов евро. Таким образом, Словакия уже получила более 5,2 миллиарда евро из общего объема выделенных средств в размере 6,4 миллиарда евро. Это является результатом упорной работы сотен специалистов и доказательством того, что Словакия способна выполнять свои обязательства на благо граждан, заявил министр образования Томаш Друкер. Министр здравоохранения Камил Шашко подтвердил, что средства из плана реконструкции, предназначенные для строительства военного госпиталя в Прешеве, не находятся под угрозой. Представители оппозиционных партий допускают, что Словакия может потерять почти 200 миллионов евро в связи с приостановкой строительства этого объекта. Камил Шашко утверждает, что все этапы строительного плана будут соблюдены. Строительство современной больницы должно быть завершено к 2027 году. Проект реализуется как стратегическая инвестиция. Строительство было приостановлено на прошлой неделе в связи с недостаточным качеством работ по несущим элементам конструкции. В настоящее время значительная часть территории Словакии затронута сильной засухой. Это связано с рекордно низким общим количеством осадков за последние 5 месяцев. Статистика подтверждает, что начиная с 1881 года, апрель текущего года стал месяцем с рекордно низким общим количеством осадков. Данный факт подтверждает Словацкий гидрометеорологический институт. В настоящее время мы наблюдаем экстремальную засуху почвы на 1/3 территории Словакии, сообщила климатолог Ливия Лабудова. В Братиславе были представлены итоги 34-го конкурса «Самые красивые книги Словакии». В престижную группу вошла книга «Земля» путешественника и фотографа Филиппа Кулисова, который стал признанным мастером в изображении природы. Это его 13-я книга. «Я очень ценю эту награду. В своей книге я представил фотографии из 170 стран, которые посетил. Я верю, что будущие поколения не воспримут мою книгу как свидетельство утраченного мира», добавил автор. Словацкая почта выпускает новую почтовую марку под названием «Европа-2026» к 70-летию выпуска «Марок Европа». Она приурочена к знаменательной годовщине филателистической инициативы, направленной на укрепление отношений между европейскими странами и продвижение идеи мира, сотрудничества и единства.
0: Тема дня.
2: Более 80% словацких домохозяйств отмечают увеличение ежемесячных расходов по сравнению с прошлым годом. 35% сообщают о значительном росте. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного агентством Ipsos на примере более 1000 респондентов. Согласно опросу, словацкие мужчины и женщины чаще всего заявляют об увеличении расходов на жизнь на 100 и даже 200 евро в месяц. Но трое из 10 теперь тратят как минимум на 200 евро. Больше. Большинство опрошенных, более 40%, ограничили продолжительность поездок в отпуск в рамках сокращения расходов, а более трети сократили покупки более дорогих товаров. Число тех, кому не пришлось ничего сокращать, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Словаки ощущают рост цен на товары и услуги сильнее, чем их соседи в Чехии. Опрос, проведенный отдельно в обеих странах, показал, что 81% домохозяйств Словакии заявляет о ежегодном увеличении ежемесячных расходов. При этом 35% отмечают значительное увеличение. В Чехии 65% домохозяйств сообщили об увеличении расходов, но только 17% отметили значительное их увеличение. увеличение. 46% респондентов Словакии сообщили о небольшом росте расходов, 15% – о сохранении примерно прежнего уровня, а 300 заявили даже о сокращении расходов. Увеличение расходов наблюдается у многодетных семей, а молодые люди в возрасте до 26 лет упоминали о них реже. В целом большинство респондентов, примерно 4 из 10, говорили об увеличении ежемесячных расходов домохозяйств на 100-200 евро. Треть опрошенных сообщили, что расходы увеличились не менее чем на 100 евро. У 25% респондентов ежемесячные расходы взросли на 200-300 евро, а у каждого десятого более чем на 300 евро в месяц, сообщил аналитик Хоум-Кредит Ярослав Ондрушек. Причиной роста стоимости жизни большинство людей видит общее повышение цен на все товары. Вторым фактором является рост цен на продукты питания, а третьим – на энергоносители. Затем следует рост цен на услуги и увеличение налогов. Согласно опросу, 3 из 10 домохозяйств потребовалось бы увеличение дохода на 200-300 евро в месяц, каждой четвертой семье более чем на 300 евро. Еще 23% опрошенных нуждаются в дополнительных от 300 до 500 евро для покрытия возросших расходов, а десятой части семей необходимо как минимум увеличение доходов на 500 евро в месяц. Согласно результатам опроса, рост расходов на жизнь заставляет людей ограничивать себя в приобретении и находить новые формы экономии финансовых средств.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили для вас сюжеты, связанные и с нашей историей, и с днем сегодняшним. Первый гость программы – драматург Словацкой филармонии Юрай Бубнаш. В преддверии празднования Дня Победы над фашизмом в Большом концертном зале филармонии прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Это музыкальное событие стало главной темой нашей беседы. А затем мы поговорим о балете и о моде. Балетная труппа Словацкого национального театра после длительного перерыва продемонстрирует свое искусство в Париже, Мекке высокой моды и классического танца. Представление называется «Фэшн-балет». Гость нашей программы – руководитель этой труппы Нина Полакова. Интересную актуальную информацию по нашей просьбе нам предоставила директор Словацкого института в Париже Янка Княжкова. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия International».

0: преддверии одного из самых главных праздников – Дня Победы над фашизмом, мы приглашаем вас, друзья, в Словацкую филармонию. 7 и 8 мая Большой симфонический оркестр и хор Словацкой филармонии, а также солист Словацкого национального театра Йозеф Бенци исполнит 13-ю симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Бабий Яр». Работу над симфонией Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал в марте 1962 года. Основой текста стала поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная им в 1961 году. Первым о начале работ узнал сам поэт. Вот как он об этом вспоминал.
1: «Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил меня относительно молодого, по сравнению с ним человека, разрешение написать музыку на мои стихи».
0: А вот что сам Шостакович говорил об этом произведении.
1: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Сюжетной связи между этими стихотворениями нет, но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин».
0: Закончив сочинение симфонии, Шостакович не только сыграл ее на рояле, но и спел ее Евтушенко. Первое исполнение симфонии состоялось в Москве в декабре 1962 года, второй раз в марте 1963 года в Минске. С 1966 года на исполнение симфонии «Бабий Яр» в СССР был наложен негласный запрет. Ну а что касается ее исполнения за рубежом, то в США 13-я симфония была впервые исполнена в январе 70-го года в Филадельфии, в Западной Европе в январе 1970 года в Риме. Ну а сейчас, друзья, давайте перенесемся в майскую Братиславу 2026 года. Мы в гостях у драматурга Словацкой филармонии Юрая Бубнаша.

0: Slovenská filharmónia mala určitý osobitý vzťah k Šostakovičovi počas celého svojho fungovania.
1: Словацкая филармония с большим уважением и любовью относится к наследию Дмитрия Шостаковича. В связи с этим я хочу выделить деятельность нашего выдающегося дирижера Ладислава Словака. В течение 20 лет он возглавлял наш оркестр. Причем в репертуар оркестра Словацкой филармонии он включал произведения гениального Шостаковича. Необходимо отметить еще один факт. Ладислав Словак до сих пор является нашим единственным дирижером, который с симфоническим оркестром Словацкого радио записал все симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: В свое время сын Шостаковича, Максим, который был дирижером, также записал все симфонии своего отца. Поэтому мне было интересно узнать, удалось ли когда-либо словацким музыкантам встретиться на сцене с Максимом Шостаковичем.
0: Словенская филармония мала ту честь учинковать...
1: Словацкой филармонии выпала честь в 1976 году, то есть через два года после кончины композитора, выступать на фестивале, который проходил в австрийском Филахе. Именно тогда за дирижерским пультом стоял Максим Шостакович. Это было выступление, овеянное воспоминаниями, стало данью памяти одному из великих композиторов 20 века. Наш оркестр тогда исполнил произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: Каждый год в программу Словацкой филармонии включаются произведения Шостаковича. Регулярно гастролирующие в нашей стране оркестр, дирижеры, солисты также исполняют его произведения.
0: Дослова мы то звикнем называть, что мы такие отворенный Шостаковичевский цикл.
1: В нашей филармонии мы даже используем специальный термин «цикл Шостаковича». То есть во время каждого сезона в концерты мы включаем произведения этого композитора. Ведь он оставил после себя очень богатое разнообразное наследие. Поэтому публика может услышать игру пианистов, скрипачей, виолончелистов, голоса певцов. Например, во время международного фестиваля «Братиславские музыкальные торжества 2025» в исполнении гостей из-за рубежа также прозвучала музыка Шостаковича.
2: В нашей беседе я также попросила драматурга Юрая Бубнаша остановиться и на выдающихся успехах хора Словацкой филармонии.
0: Наш сбор, те свои квалиты светового сбору, уж наузе долгое десятилетие.
1: Наш хор уже на протяжении десятилетий считается одним из лучших коллективов Европы. Особо ценится исполнение хором русского репертуара. Например, благодаря участию в операх Мусоргского, Хованщина и Борис Годунов, хор выступал на сцене Венской оперы и филармонии. Было высоко отмечено его сотрудничество с оркестром Берлинской филармонии. Коллектив также приглашали для участия в знаменитом Зальцбургском фестивале. Во время выступлений словацких певцов за дирижерским пультом неоднократно стояли Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко и другие современные выдающиеся дирижеры.
0: К тимто делам сради праве ай Шостакович, претоже его 13-та симфония Баби Яр, ктораje pre orchester zbor.
1: К такой группе русских композиторов относится и Дмитрий Шостакович. Его симфонию Баби Яр для оркестра, хора и солиста наш коллектив неоднократно исполнял не только в нашей стране, но и во время зарубежных гастролей. Например, на Канарских островах, во Франции и в Австрии. Это произведение связано с одной из самых трагических страниц истории 20-го столетия – геноцидом еврейского народа во время Второй мировой войны. Выдающееся произведение, созданное композитором и поэтом, заставляет нас задуматься о том, что произошло десятилетия назад. Мы и сейчас не должны забывать об этом. Поэтому Словацкая филармония в радостно-трагические майские дни, когда мы вновь отмечаем победу над фашизмом, включила в репертуар это произведение. 8 лет назад в Большом зале Словацкой филармонии 13-й симфонии дирижировал один из самых успешных словацких дирижеров Юрай Вальчуха. А у нас через несколько дней за пультом будет стоять чешский дирижер Томаш Нетопил. Что касается солиста, то в свое время эту партию исполнял Сергей Копчак. Его прекрасный бас звучал на лучших оперных сценах мира, в частности в Метрополитен опера «Ля Скала» Венской оперы. В марте 26 года мы услышим Йозефа Бен.

0: Через 2 недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
1: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: Уважаемые друзья, сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный сюжет. Артистов балета Словацкого национального театра ждут ответственные гастроли. Гастроли в Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «Фэшн-балет», то есть «Балет и мода». Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного искусства, что соответствует вместимости театра. Среди публики будут и профессионалы, и зарубежные гости, представители балетного сообщества, мэрии, международных организаций, включая ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, а также наши соотечественники. Что касается этих гастролей, то инициатива их проведения исходила от Словацкого института в Париже. В апреле 2025 года мы обратились с этим предложением в Министерство культуры и к руководству Словацкого национального театра. В феврале 2026 года началась масштабная рекламная кампания, связанная с этим проектом. Сделано было много. Мы используем все современные и традиционные средства, социальные сети. Были напечатаны и постоянно распространяются плакаты, брошюры и тому подобное. На фасаде театра «Либер» помещены большие рекламные щиты, оповещающие публику о выступлении балета из Братиславы. А что касается программы вечера, то в самом начале мы поблагодарим наших французских гостей за возможность представить современное словацкое балетное искусство в Париже. В театральном фойе будет демонстрироваться проекция балетных постановок нашей ведущей балетной труппы. После представления пройдет прием для почетных гостей. Мы очень надеемся, что проект, тщательно нами подготовленный, станет достойной презентацией словацкого танцевального искусства во французской столице, а также продемонстрирует уникальность словацкой культуры.

0: И в заключение напомним, что мероприятие готовится Словацким институтом в Париже в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой республики во Франции и Министерством культуры Словацкой республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
1: Veľmi nás teší, že sme boli pozvaní ukázať naše umenie.
2: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре Либр мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов публика могла знакомиться с новыми работами отечественных хореографов и модельеров. Для Парижа мы подготовили 4 номера, то есть выбрали их уже из представленной в Братиславе продукции.
1: Počas našich troch nových ročníkov Fashion Ballet bolo vytvorených 12 nových pôvodných diel.
2: Уточню, что постановки Fashion Ballet мы подготовили в течение 3 сезонов. В результате публика увидела 12 танцевальных номеров. Конечно, большое внимание уделялось костюмам, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
1: Určite to bol veľmi, veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
2: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
0: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом мы говорили с Ниной
1: Полаковой.
2: Мы прекрасно понимаем, что нас ждет настоящее испытание, что на нас лежит огромная ответственность. Но я верю в успех. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит на мировой балетной сцене. Сравниваю мастерство балетных артистов, ведущих театров. Вижу, как растет исполнительский уровень нашей труппы. И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению. Поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
0: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
1: Так на то мыслим уполне на последнюю хвилу, чиже...
2: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
0: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите! И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести один из самых красивых месяцев года с наступающим великим праздником Победы. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
3: Наш адрес – «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: It's a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings. Talk to me, I wanna know what you're really about.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Юрай Бланар призвал использовать возможность майского перемирия между Россией и Украиной для деэскалации напряженности. Прекращение боевых действий означает прекращение бессмысленных убийств и разрушений с обеих сторон. Объявленные соглашения о прекращении огня создают пространство для продолжения мирных переговоров, поэтому необходимо использовать эту возможность. Я приветствую инициативы обеих сторон, надеюсь, что они будут соблюдены обеими сторонами, подчеркнул министр Бланар. Он также заявил, что словацкое правительство продолжает последовательно продвигать дипломатический диалог, мирные решения и соблюдение международного права. 5 мая Словакия получила финансовые средства в рамках 6 и 7 платежей согласно комплексному плану восстановления европейской экономики и устойчивого развития. Шестой платеж составляет более 590 миллионов евро, а седьмой – более 652 миллионов евро. Таким образом, Словакия уже получила более 5,2 миллиарда евро из общего объема выделенных средств в размере 6,4 миллиарда евро. Это является результатом упорной работы сотен специалистов и доказательством того, что Словакия способна выполнять свои обязательства на благо граждан, заявил министр образования Томаш Друкер. Министр здравоохранения Камил Шашко подтвердил, что средства из плана реконструкции, предназначенные для строительства военного госпиталя в Прешеве, не находятся под угрозой. Представители оппозиционных партий допускают, что Словакия может потерять почти 200 миллионов евро в связи с приостановкой строительства этого объекта. Камил Шашко утверждает, что все этапы строительного плана будут соблюдены. Строительство современной больницы должно быть завершено к 2027 году. Проект реализуется как стратегическая инвестиция. Строительство было приостановлено на прошлой неделе в связи с недостаточным качеством работ по несущим элементам конструкции. В настоящее время значительная часть территории Словакии затронута сильной засухой. Это связано с рекордно низким общим количеством осадков за последние 5 месяцев. Статистика подтверждает, что начиная с 1881 года, апрель текущего года стал месяцем с рекордно низким общим количеством осадков. Данный факт подтверждает Словацкий гидрометеорологический институт. В настоящее время мы наблюдаем экстремальную засуху почвы на 1/3 территории Словакии, сообщила климатолог Ливия Лабудова. В Братиславе были представлены итоги 34-го конкурса «Самые красивые книги Словакии». В престижную группу вошла книга «Земля» путешественника и фотографа Филиппа Кулисова, который стал признанным мастером в изображении природы. Это его 13-я книга. «Я очень ценю эту награду. В своей книге я представил фотографии из 170 стран, которые посетил. Я верю, что будущие поколения не воспримут мою книгу как свидетельство утраченного мира», — добавил автор. Словацкая почта выпускает новую почтовую марку под названием «Европа-2026» к 70-летию выпуска марок «Европа». Она приурочена к знаменательной годовщине филателистической инициативы, направленной на укрепление отношений между европейскими странами и продвижение идеи мира, сотрудничества и единства.
0: Тема дня.
2: Более 80% словацких домохозяйств отмечают увеличение ежемесячных расходов по сравнению с прошлым годом. 35% сообщают о значительном росте. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного агентством Ipsos на примере более 1000 респондентов. Согласно опросу, словацкие мужчины и женщины чаще всего заявляют об увеличении расходов на жизнь на 100 и даже 200 евро в месяц. Но трое из 10 теперь тратят как минимум на 200 евро больше. Большинство опрошенных, более 40%, ограничили продолжительность поездок в отпуск в рамках сокращения расходов, а более трети сократили покупки более дорогих товаров. Число тех, кому не пришлось ничего сокращать, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Словаки ощущают рост цен на товары и услуги сильнее, чем их соседи в Чехии. Опрос, проведенный отдельно в обеих странах, показал, что 81% домохозяйств Словакии заявляет о ежегодном увеличении ежемесячных расходов. При этом 35% отмечают значительное увеличение. В Чехии 65% домохозяйств сообщили об увеличении расходов, но только 17% отметили значительное их увеличение. увеличение. 46% респондентов Словакии сообщили о небольшом росте расходов, 15% – о сохранении примерно прежнего уровня, а 300 заявили даже о сокращении расходов. Увеличение расходов наблюдается у многодетных семей, а молодые люди в возрасте до 26 лет упоминали о них реже. В целом большинство респондентов, примерно 4 из 10, говорили об увеличении ежемесячных расходов домохозяйств на 100-200 евро. Треть опрошенных сообщили, что расходы увеличились не менее чем на 100 евро. У 25% респондентов ежемесячные расходы взросли на 200-300 евро, а у каждого десятого более чем на 300 евро в месяц, сообщил аналитик HomeCredit Ярослав Ондрушек. Причиной роста стоимости жизни большинство людей видит общее повышение цен на все товары. Вторым фактором является рост цен на продукты питания, а третьим – на энергоносители. Затем следует рост цен на услуги и увеличение налогов. Согласно опросу, 3 из 10 домохозяйств потребовалось бы увеличение дохода на 200-300 евро в месяц. Каждой четвертой семье более чем на 300 евро. Еще 23% опрошенных нуждаются в дополнительных от 300 до 500 евро для покрытия возросших расходов, а десятой части семей необходимо как минимум увеличение доходов на 500 евро в месяц. Согласно результатам опроса, рост расходов на жизнь заставляет людей ограничивать себя в приобретении и находить новые формы экономии финансовых средств.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили для вас сюжеты, связанные и с нашей историей, и с днем сегодняшним. Первый гость программы – драматург Словацкой филармонии Юрай Бубнаш. В преддверии празднования Дня Победы над фашизмом в Большом концертном зале филармонии прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Это музыкальное событие стало главной темой нашей беседы. А затем мы поговорим о балете и о моде. Балетная труппа Словацкого национального театра после длительного перерыва продемонстрирует свое искусство в Париже, Мекке высокой моды и классического танца. Представление называется «Фэшн-балет». Гость нашей программы – руководитель этой труппы Нина Полакова. Интересную актуальную информацию по нашей просьбе нам предоставила директор Словацкого института в Париже Янка Княжкова. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: преддверии одного из самых главных праздников – Дня Победы над фашизмом, мы приглашаем вас, друзья, в Словацкую филармонию. 7 и 8 мая Большой симфонический оркестр и хор Словацкой филармонии, а также солист Словацкого национального театра Йозеф Бенци исполнят 13-ю симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Бабий Яр». Работу над симфонией Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал в марте 1962 года. Основой текста стала поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная им в 1961 году. Первым о начале работ узнал сам поэт. Вот как он об этом вспоминал.
1: «Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил меня относительно молодого, по сравнению с ним человека, разрешения написать музыку на мои стихи».
0: А вот что сам Шостакович говорил об этом произведении.
1: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Сюжетной связи между этими стихотворениями нет, но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин».
0: Закончив сочинение симфонии, Шостакович не только сыграл ее на рояле, но и спел ее Евтушенко. Первое исполнение симфонии состоялось в Москве в декабре 1962 года, второй раз в марте 1963 года в Минске. С 1966 года на исполнение симфонии «Бабий Яр» в СССР был наложен негласный запрет. Ну а что касается ее исполнения за рубежом, то в США 13-я симфония была впервые исполнена в январе 70-го года в Филадельфии, в Западной Европе в январе 1970 года в Риме. Ну а сейчас, друзья, давайте перенесемся в майскую Братиславу 2026 года. Мы в гостях у драматурга Словацкой филармонии Юрая Бубнаша.

0: Slovenská filharmónia mala určitý osobitý vzťah k Šostakovičovi počas celého svojho fungovania.
1: Словацкая филармония с большим уважением и любовью относится к наследию Дмитрия Шостаковича. В связи с этим я хочу выделить деятельность нашего выдающегося дирижера Ладислава Словака. В течение 20 лет он возглавлял наш оркестр. Причем в репертуар оркестра Словацкой филармонии он включал произведения гениального Шостаковича. Необходимо отметить еще один факт. Ладислав Словак до сих пор является нашим единственным дирижером, который с симфоническим оркестром Словацкого радио записал все симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: В свое время сын Шостаковича, Максим, который был дирижером, также записал все симфонии своего отца. Поэтому мне было интересно узнать, удалось ли когда-либо словацким музыкантам встретиться на сцене с Максимом Шостаковичем.
0: Словенская филармония мала ту честь учинковать...
1: Словацкой филармонии выпала честь в 1976 году, то есть через два года после кончины композитора, выступать на фестивале, который проходил в австрийском Филахе. Именно тогда за дирижерским пультом стоял Максим Шостакович. Это было выступление, овеянное воспоминаниями, стало данью памяти одному из великих композиторов 20 века. Наш оркестр тогда исполнил произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: Каждый год в программу Словацкой филармонии включаются произведения Шостаковича. Регулярно гастролирующие в нашей стране оркестры, дирижеры, солисты также исполняют его произведения.
0: Дословно мы то звикнем называть, что мы имеем такой открытый Шостаковичевский цикл.
1: В нашей филармонии мы даже используем специальный термин – цикл Шостаковича. То есть во время каждого сезона в концерты мы включаем произведения этого композитора. Ведь он оставил после себя очень богатое, разнообразное наследие. Поэтому публика может услышать игру пианистов, скрипачей, виолончелистов, голоса певцов. Например, во время международного фестиваля «Братиславские музыкальные торжества 2025» в исполнении гостей из-за рубежа также прозвучала музыка Шостаковича.
2: В нашей беседе я также попросила драматурга Юрая Бубнаша остановиться и на выдающихся успехах хора Словацкой филармонии.
0: Наш сбор, те свои квалиты светового сбору, уже наузай долгое десятилетие.
1: Наш хор уже на протяжении десятилетий считается одним из лучших коллективов Европы. Особо ценится исполнение хором русского репертуара. Например, благодаря участию в операх Мусоргского, Хованщина и Борис Годунов, хор выступал на сцене Венской оперы и филармонии. Было высоко отмечено его сотрудничество с оркестром Берлинской филармонии. Коллектив также приглашали для участия в знаменитом Зальцбургском фестивале. Во время выступлений словацких певцов за дирижерским пультом неоднократно стояли Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко и другие современные выдающиеся дирижеры.
0: К тимто делам сради праве ай Шостакович, претоже его 13-та симфония Бабий Яр, которая пре оркестр сбор.
1: К такой группе русских композиторов относится и Дмитрий Шостакович. Его симфонию Бабий Яр для оркестра, хора и солиста наш коллектив неоднократно исполнял не только в нашей стране, но и во время зарубежных гастролей. Например, на Канарских островах, во Франции и в Австрии. Это произведение связано с одной из самых трагических страниц истории 20-го столетия – геноцидом еврейского народа во время Второй мировой войны. Выдающееся произведение, созданное композитором и поэтом, заставляет нас задуматься о том, что произошло десятилетия назад. Мы и сейчас не должны забывать об этом. Поэтому Словацкая филармония в радостно-трагические майские дни, когда мы вновь отмечаем победу над фашизмом, включила в репертуар это произведение. 8 лет назад в Большом зале Словацкой филармонии 13-й симфонии дирижировал один из самых успешных словацких дирижеров Юрай Вальчуха. А у нас через несколько дней за пультом будет стоять чешский дирижер Томаш Нетопил. Что касается солиста, то в свое время эту партию исполнял Сергей Копчак. Его прекрасный бас звучал на лучших оперных сценах мира, в частности, в Метрополитен опера «Ля Скала» в Венской опере. В марте 26 года мы услышим Йозефа Бенци, который был учеником Сергея Копчака. То есть мы являемся свидетелями своеобразной смены поколений.
0: Для меня, как драматурга, еще оставала такая последняя вопроска.
1: Будучи драматургом Словацкой филармонии, я должен был решить очень важную задачу, как составить программу такого концерта. Мы решили, что в первой части прозвучит последний 27-й концерт Вольфганга Амадея Моцарта для рояля и оркестра. Его исполнит прекрасный чешский пианист Ян Бартош. Через две недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
2: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.

0: Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «фэшн-балет», то есть «балет и мода». Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного искусства, что соответствует вместимости театра. Среди публики будут и профессионалы, и зарубежные гости, представители балетного сообщества, мэрии, международных организаций, включая ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, а также наши соотечественники. Что касается этих гастролей, то инициатива их проведения исходила от Словацкого института в Париже. В апреле 2025 года мы обратились с этим предложением в Министерство культуры и к руководству Словацкого национального театра. В феврале 2026 года началась масштабная рекламная кампания, связанная с этим проектом. Сделано было много. Мы используем все современные и традиционные средства, социальные сети. Были напечатаны и постоянно распространяются плакаты, брошюры и тому подобное. На фасаде театра «Либер» помещены большие рекламные щиты, оповещающие публику о выступлении балета из Братиславы. А что касается программы вечера, то в самом начале мы поблагодарим наших французских гостей за возможность представить современное словацкое балетное искусство в Париже. В театральном фойе будет демонстрироваться проекция балетных постановок нашей ведущей балетной труппы. После представления пройдет прием для почетных гостей. Мы очень надеемся, что проект, тщательно нами подготовленный, станет достойной презентацией словацкого танцевального искусства во французской столице, а также продемонстрирует уникальность словацкой культуры.
0: И в заключение напомним, что мероприятие готовится Словацким институтом в Париже в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой республики во Франции и Министерством культуры Словацкой республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
2: Veľmi nás teší, že sme boli pozvaní ukázať naše umenie.
3: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре «Либер» мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных

0: двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов публика могла знакомиться с новыми работами отечественных хореографов и модельеров. Для Парижа мы подготовили 4 номера, то есть выбрали их уже из представленной в Братиславе продукции.
1: Počas našich troch nových ročníkov Fashion Ballet bolo vytvorených 12 nových pôvodných diel.
0: Уточню, что постановки Fashion Ballet мы подготовили в течение 3 сезонов. В результате публика увидела 12 танцевальных номеров. Конечно, большое внимание уделялось костюмам, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
1: Určite to bol veľmi, veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
0: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
2: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом мы говорили с Ниной
1: Полаковой.
0: Мы прекрасно понимаем, что нас ждет настоящее испытание, что на нас лежит огромная ответственность. Но я верю в успех. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит на мировой балетной сцене. Сравниваю мастерство балетных артистов, ведущих театров. Вижу, как растет исполнительский уровень нашей труппы. И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению. Поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
2: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
1: Так на то мыслим уполне на последнюю хвилу, чиже...
0: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
2: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите! И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести один из самых красивых месяцев года с наступающим великим праздником Победы. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
3: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: Is a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings talk to me.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Юрай Бланар призвал использовать возможность майского перемирия между Россией и Украиной для деэскалации напряженности. Прекращение боевых действий означает прекращение бессмысленных убийств и разрушений с обеих сторон. Объявленные соглашения о прекращении огня создают пространство для продолжения мирных переговоров, поэтому необходимо использовать эту возможность. Я приветствую инициативы обеих сторон, надеюсь, что они будут соблюдены обеими сторонами, подчеркнул министр Бланар. Он также заявил, что словацкое правительство продолжает последовательно продвигать дипломатический диалог, мирные решения и соблюдение международного права. 5 мая Словакия получила финансовые средства в рамках 6 и 7 платежей согласно комплексному плану восстановления европейской экономики и устойчивого развития. Шестой платеж составляет более 590 миллионов евро, а седьмой – более 652 миллионов евро. Таким образом, Словакия уже получила более 5,2 миллиарда евро из общего объема выделенных средств в размере 6,4 миллиарда евро. Это является результатом упорной работы сотен специалистов и доказательством того, что Словакия способна выполнять свои обязательства на благо граждан, заявил министр образования Томаш Друкер. Министр здравоохранения Камил Шашко подтвердил, что средства из плана реконструкции, предназначенные для строительства военного госпиталя в Прешеве, не находятся под угрозой. Представители оппозиционных партий допускают, что Словакия может потерять почти 200 миллионов евро в связи с приостановкой строительства этого объекта. Камил Шашко утверждает, что все этапы строительного плана будут соблюдены. Строительство современной больницы должно быть завершено к 2027 году. Проект реализуется как стратегическая инвестиция. Строительство было приостановлено на прошлой неделе в связи с недостаточным качеством работ по несущим элементам конструкции. В настоящее время значительная часть территории Словакии затронута сильной засухой. Это связано с рекордно низким общим количеством осадков за последние 5 месяцев. Статистика подтверждает, что начиная с 1881 года, апрель текущего года стал месяцем с рекордно низким общим количеством осадков. Данный факт подтверждает Словацкий гидрометеорологический институт. В настоящее время мы наблюдаем экстремальную засуху почвы на 1/3 территории Словакии, сообщила климатолог Ливия Лабудова. В Братиславе были представлены итоги 34-го конкурса «Самые красивые книги Словакии». В престижную группу вошла книга «Земля» путешественника и фотографа Филиппа Кулисова, который стал признанным мастером в изображении природы. Это его 13-я книга. «Я очень ценю эту награду. В своей книге я представил фотографии из 170 стран, которые посетил. Я верю, что будущие поколения не воспримут мою книгу как свидетельство утраченного мира», — добавил автор. Словацкая почта выпускает новую почтовую марку под названием «Европа-2026» к 70-летию выпуска «Марок Европа». Она приурочена к знаменательной годовщине филателистической инициативы, направленной на укрепление отношений между европейскими странами и продвижение идеи мира, сотрудничества и единства.
0: Тема дня.
2: Более 80% словацких домохозяйств отмечают увеличение ежемесячных расходов по сравнению с прошлым годом. 35% сообщают о значительном росте. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного агентством Ipsos на примере более 1000 респондентов. Согласно опросу, словацкие мужчины и женщины чаще всего заявляют об увеличении расходов на жизнь на 100 и даже 200 евро в месяц. Но трое из 10 теперь тратят как минимум на 200 евро больше. Большинство опрошенных, более 40%, ограничили продолжительность поездок в отпуск в рамках сокращения расходов, а более трети сократили покупки более дорогих товаров. Число тех, кому не пришлось ничего сокращать, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Словаки ощущают рост цен на товары и услуги сильнее, чем их соседи в Чехии. Опрос, проведенный отдельно в обеих странах, показал, что 81% домохозяйств Словакии заявляет о ежегодном увеличении ежемесячных расходов. При этом 35% отмечают значительное увеличение. В Чехии 65% домохозяйств сообщили об увеличении расходов, но только 17% отметили значительное их увеличение. увеличение. 46% респондентов Словакии сообщили о небольшом росте расходов, 15% – о сохранении примерно прежнего уровня, а 300 заявили даже о сокращении расходов. Увеличение расходов наблюдается у многодетных семей, а молодые люди в возрасте до 26 лет упоминали о них реже. В целом большинство респондентов, примерно 4 из 10, говорили об увеличении ежемесячных расходов домохозяйств на 100-200 евро. Треть опрошенных сообщили, что расходы увеличились не менее чем на 100 евро. У 25% респондентов ежемесячные расходы взросли на 200-300 евро, а у каждого десятого более чем на 300 евро в месяц, сообщил аналитик HomeCredit Ярослав Ондрушек. Причиной роста стоимости жизни большинство людей видит общее повышение цен на все товары. Вторым фактором является рост цен на продукты питания, а третьим – на энергоносители. Затем следует рост цен на услуги и увеличение налогов. Согласно опросу, 3 из 10 домохозяйств потребовалось бы увеличение дохода на 200-300 евро в месяц, каждой четвертой семье более чем на 300 евро. Еще 23% опрошенных нуждаются в дополнительных от 300 до 500 евро для покрытия возросших расходов, а десятой части семей необходимо как минимум увеличение доходов на 500 евро в месяц. Согласно результатам опроса, рост расходов на жизнь заставляет людей ограничивать себя в приобретении и находить новые формы экономии финансовых средств.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили для вас сюжеты, связанные и с нашей историей, и с днем сегодняшним. Первый гость программы – драматург Словацкой филармонии Юрай Бубнаш. В преддверии празднования Дня Победы над фашизмом в Большом концертном зале филармонии прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Это музыкальное событие стало главной темой нашей беседы. А затем мы поговорим о балете и о моде. Балетная труппа Словацкого национального театра после длительного перерыва продемонстрирует свое искусство в Париже, Мекке высокой моды и классического танца. Представление называется «Фэшн-балет». Гость нашей программы – руководитель этой труппы Нина Полакова. Интересную актуальную информацию по нашей просьбе нам предоставила директор Словацкого института в Париже Янка Княжкова. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: преддверии одного из самых главных праздников – Дня Победы над фашизмом, мы приглашаем вас, друзья, в Словацкую филармонию. 7 и 8 мая Большой симфонический оркестр и хор Словацкой филармонии, а также солист Словацкого национального театра Йозеф Бенци исполнит 13-ю симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Бабий Яр». Работу над симфонией Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал в марте 1962 года. Основой текста стала поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная им в 1961 году. Первым о начале работ узнал сам поэт. Вот как он об этом вспоминал.
1: «Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил меня относительно молодого, по сравнению с ним человека, разрешения написать музыку на мои стихи».
0: А вот что сам Шостакович говорил об этом произведении.
1: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Сюжетной связи между этими стихотворениями нет, но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин».
0: Закончив сочинение симфонии, Шостакович не только сыграл ее на рояле, но и спел ее Евтушенко. Первое исполнение симфонии состоялось в Москве в декабре 1962 года, второй раз в марте 1963 года в Минске. С 1966 года на исполнение симфонии «Бабий Яр» в СССР был наложен негласный запрет. Ну а что касается ее исполнения за рубежом, то в США 13-я симфония была впервые исполнена в январе 70-го года в Филадельфии, в Западной Европе в январе 1970 года в Риме. Ну а сейчас, друзья, давайте перенесемся в майскую Братиславу 2026 года. Мы в гостях у драматурга Словацкой филармонии Юрая Бубнаша.

0: Slovenská filharmónia mala určitý osobitý vzťah k Šostakovičovi počas celého svojho fungovania.
1: Словацкая филармония с большим уважением и любовью относится к наследию Дмитрия Шостаковича. В связи с этим я хочу выделить деятельность нашего выдающегося дирижера Ладислава Словака. В течение 20 лет он возглавлял наш оркестр. Причем в репертуар оркестра Словацкой филармонии он включал произведения гениального Шостаковича. Необходимо отметить еще один факт. Ладислав Словак до сих пор является нашим единственным дирижером, который с симфоническим оркестром Словацкого радио записал все симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: В свое время сын Шостаковича, Максим, который был дирижером, также записал все симфонии своего отца. Поэтому мне было интересно узнать, удалось ли когда-либо словацким музыкантам встретиться на сцене с Максимом Шостаковичем.
0: Словацкая филармония мала ту честь учинковать...
1: Словацкой филармонии выпала честь в 1976 году, то есть через два года после кончины композитора, выступать на фестивале, который проходил в австрийском Филахе. Именно тогда за дирижерским пультом стоял Максим Шостакович. Это было выступление, овеянное воспоминаниями, стало данью памяти одному из великих композиторов 20 века. Наш оркестр тогда исполнил произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: Каждый год в программу Словацкой филармонии включаются произведения Шостаковича. Регулярно гастролирующие в нашей стране оркестры, дирижеры, солисты также исполняют его произведения.
0: Дослова мы то звикнем называть, что мы имеем такой отворенный шостаковичевский цикл.
1: В нашей филармонии мы даже используем специальный термин «цикл Шостаковича». То есть во время каждого сезона в концерты мы включаем произведения этого композитора. Ведь он оставил после себя очень богатое разнообразное наследие. Поэтому публика может услышать игру пианистов, скрипачей, виолончелистов, голоса певцов. Например, во время международного фестиваля «Братиславские музыкальные торжества 2025» в исполнении гостей из-за рубежа также прозвучала музыка Шостаковича.
2: В нашей беседе я также попросила драматурга Юрая Бубнаша остановиться и на выдающихся успехах хора Словацкой филармонии.
0: Наш сбор, те свои квалиты светового сбору, уж наузе долгое десятилетие.
1: Наш хор уже на протяжении десятилетий считается одним из лучших коллективов Европы. Особо ценится исполнение хором русского репертуара. Например, благодаря участию в операх Мусоргского, Хованщина и Борис Годунов, хор выступал на сцене Венской оперы и филармонии. Было высоко отмечено его сотрудничество с оркестром Берлинской филармонии. Коллектив также приглашали для участия в знаменитом Зальцбургском фестивале. Во время выступлений словацких певцов за дирижерским пультом неоднократно стояли Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко и другие современные выдающиеся дирижеры.
0: К тимто делам сради праве ай Шостакович, претоже его 13-та симфония Баби Яр, которая пре оркестр сбор.
1: К такой группе русских композиторов относится и Дмитрий Шостакович. Его симфонию Баби Яр для оркестра, хора и солиста наш коллектив неоднократно исполнял не только в нашей стране, но и во время зарубежных гастролей. Например, на Канарских островах, во Франции и в Австрии. Это произведение связано с одной из самых трагических страниц истории 20-го столетия – геноцидом еврейского народа во время Второй мировой войны. Выдающееся произведение, созданное композитором и поэтом, заставляет нас задуматься о том, что произошло десятилетия назад. Мы и сейчас не должны забывать об этом. Поэтому Словацкая филармония в радостно-трагические майские дни, когда мы вновь отмечаем победу над фашизмом, включила в репертуар это произведение. 8 лет назад в Большом зале Словацкой филармонии 13-й симфонии дирижировал один из самых успешных словацких дирижеров Юрай Вальчуха. А у нас через несколько дней за пультом будет стоять чешский дирижер Томаш Нетопил. Что касается солиста, то в свое время эту партию исполнял Сергей Копчак. Его прекрасный бас звучал на лучших оперных сценах мира, в частности в Метрополитен опера, Ля Скала в Венской опере. В марте 26 года мы услышим Йозефа Бенци, который был учеником Сергея Копчака. То есть мы являемся свидетелями своеобразной смены поколений.
0: Для меня, как драматурга, еще оставала такая последняя вопроска.
1: Будучи драматургом Словацкой филармонии, я должен был решить очень важную задачу, как составить программу такого концерта. Мы решили, что в первой части прозвучит последний 27-й концерт Вольфганга Амадея Моцарта для рояля и оркестра. Его исполнит прекрасный чешский пианист Ян Бартош. Через 2 недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
3: В
2: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.
3: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: Уважаемые друзья, сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный сюжет. Артистов балета Словацкого национального театра ждут ответственные гастроли. Гастроли в Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «фэшн-балет», то есть «балет и мода». Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного искусства, что соответствует вместимости театра. Среди публики будут и профессионалы, и зарубежные гости, представители балетного сообщества, мэрии, международных организаций, включая ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, а также наши соотечественники. Что касается этих гастролей, то инициатива их проведения исходила от Словацкого института в Париже. В апреле 2025 года мы обратились с этим предложением в Министерство культуры и к руководству Словацкого национального театра. В феврале 2026 года началась масштабная рекламная кампания, связанная с этим проектом. Сделано было много. Мы используем все современные и традиционные средства, социальные сети. Были напечатаны и постоянно распространяются плакаты, брошюры и тому подобное. На фасаде театра «Либер» помещены большие рекламные щиты, оповещающие публику о выступлении балета из Братиславы. А что касается программы вечера, то в самом начале мы поблагодарим наших французских гостей за возможность представить современное словацкое балетное искусство в Париже. В театральном фойе будет демонстрироваться проекция балетных постановок нашей ведущей балетной труппы. После представления пройдет прием для почетных гостей. Мы очень надеемся, что проект, тщательно нами подготовленный, станет достойной презентацией словацкого танцевального искусства во французской столице, а также продемонстрирует уникальность словацкой культуры.
0: И в заключение напомним, что мероприятие готовится Словацким институтом в Париже в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой республики во Франции и Министерством культуры Словацкой республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
2: Veľmi nás teší, že sme boli pozvaní ukázať naše umenie.
3: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре Либр мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов публика могла знакомиться с новыми работами отечественных хореографов и модельеров. Для Парижа мы подготовили 4 номера, то есть выбрали их уже из представленной в Братиславе продукции.
2: Počas našich troch nových ročníkov Fashion Ballet bolo vytvorených 12 nových pôvodných diel.
3: Уточню, что постановки Fashion Ballet мы подготовили в течение 3 сезонов. В результате публика увидела 12 танцевальных номеров. Конечно, большое внимание уделялось костюмам, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
2: Určite to bol veľmi, veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
3: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
4: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом мы говорили с Ниной Полаковой.
2: Мы си ведоми тохто ризика, а власне тейто зотповедности.
3: Мы прекрасно понимаем, что нас ждет настоящее испытание, что на нас лежит огромная ответственность. Но я верю в успех. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит на мировой балетной сцене. Сравниваю мастерство балетных артистов, ведущих театров. Вижу, как растет исполнительский уровень нашей труппы. И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению. Поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
4: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
2: Так на то мыслим уполне на последнюю хвилу, чиже...
3: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
4: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите! И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести один из самых красивых месяцев года с наступающим великим праздником Победы. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес – «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта RSI, нижнее подчеркивание, russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
6: It's a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings talk to me.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Юрай Бланар призвал использовать возможность майского перемирия между Россией и Украиной для деэскалации напряженности. Прекращение боевых действий означает прекращение бессмысленных убийств и разрушений с обеих сторон. Объявленные соглашения о прекращении огня создают пространство для продолжения мирных переговоров, поэтому необходимо использовать эту возможность. Я приветствую инициативы обеих сторон, надеюсь, что они будут соблюдены обеими сторонами, подчеркнул министр Бланар. Он также заявил, что словацкое правительство продолжает последовательно продвигать дипломатический диалог, мирные решения и соблюдение международного права. 5 мая Словакия получила финансовые средства в рамках 6 и 7 платежей согласно комплексному плану восстановления европейской экономики и устойчивого развития. Шестой платеж составляет более 590 миллионов евро, а седьмой – более 652 миллионов евро. Таким образом, Словакия уже получила более 5,2 миллиарда евро из общего объема выделенных средств в размере 6,4 миллиарда евро. Это является результатом упорной работы сотен специалистов и доказательством того, что Словакия способна выполнять свои обязательства на благо граждан, заявил министр образования Томаш Друкер. Министр здравоохранения Камил Шашко подтвердил, что средства из плана реконструкции, предназначенные для строительства военного госпиталя в Прешеве, не находятся под угрозой. Представители оппозиционных партий допускают, что Словакия может потерять почти 200 миллионов евро в связи с приостановкой строительства этого объекта. Камил Шашко утверждает, что все этапы строительного плана будут соблюдены. Строительство современной больницы должно быть завершено к 2027 году. Проект реализуется как стратегическая инвестиция. Строительство было приостановлено на прошлой неделе в связи с недостаточным качеством работ по несущим элементам конструкции. В настоящее время значительная часть территории Словакии затронута сильной засухой. Это связано с рекордно низким общим количеством осадков за последние 5 месяцев. Статистика подтверждает, что начиная с 1881 года, апрель текущего года стал месяцем с рекордно низким общим количеством осадков. Данный факт подтверждает Словацкий гидрометеорологический институт. В настоящее время мы наблюдаем экстремальную засуху почвы на 1/3 территории Словакии, сообщила климатолог Ливия Лабудова. В Братиславе были представлены итоги 34-го конкурса «Самые красивые книги Словакии». В престижную группу вошла книга «Земля» путешественника и фотографа Филиппа Кулисова, который стал признанным мастером в изображении природы. Это его 13-я книга. «Я очень ценю эту награду. В своей книге я представил фотографии из 170 стран, которые посетил. Я верю, что будущие поколения не воспримут мою книгу как свидетельство утраченного мира», — добавил автор. Словацкая почта выпускает новую почтовую марку под названием «Европа-2026» к 70-летию выпуска марок «Европа». Она приурочена к знаменательной годовщине филателистической инициативы, направленной на укрепление отношений между европейскими странами и продвижение идеи мира, сотрудничества и единства.
0: Тема дня.
2: Более 80% словацких домохозяйств отмечают увеличение ежемесячных расходов по сравнению с прошлым годом. 35% сообщают о значительном росте. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного агентством Ipsos на примере более 1000 респондентов. Согласно опросу, словацкие мужчины и женщины чаще всего заявляют об увеличении расходов на жизнь на 100 и даже 200 евро в месяц. Но трое из 10 теперь тратят как минимум на 200 евро. Больше. Большинство опрошенных, более 40%, ограничили продолжительность поездок в отпуск в рамках сокращения расходов, а более трети сократили покупки более дорогих товаров. Число тех, кому не пришлось ничего сокращать, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Словаки ощущают рост цен на товары и услуги сильнее, чем их соседи в Чехии. Опрос, проведенный отдельно в обеих странах, показал, что 81% домохозяйств Словакии заявляет о ежегодном увеличении ежемесячных расходов. При этом 35% отмечают значительное увеличение. В Чехии 65% домохозяйств сообщили об увеличении расходов, но только 17% отметили значительное их увеличение. увеличение. 46% респондентов Словакии сообщили о небольшом росте расходов, 15% – о сохранении примерно прежнего уровня, а 300 заявили даже о сокращении расходов. Увеличение расходов наблюдается у многодетных семей, а молодые люди в возрасте до 26 лет упоминали о них реже. В целом большинство респондентов, примерно 4 из 10, говорили об увеличении ежемесячных расходов домохозяйств на 100-200 евро. Треть опрошенных сообщили, что расходы увеличились не менее чем на 100 евро. У 25% респондентов ежемесячные расходы взросли на 200-300 евро, а у каждого десятого более чем на 300 евро в месяц, сообщил аналитик HomeCredit Ярослав Ондрушек. Причиной роста стоимости жизни большинство людей видит общее повышение цен на все товары. Вторым фактором является рост цен на продукты питания, а третьим – на энергоносители. Затем следует рост цен на услуги и увеличение налогов. Согласно опросу, 3 из 10 домохозяйств потребовалось бы увеличение дохода на 200-300 евро в месяц, каждой четвертой семье более чем на 300 евро. Еще 23% опрошенных нуждаются в дополнительных от 300 до 500 евро для покрытия возросших расходов, а десятой части семей необходимо как минимум увеличение доходов на 500 евро в месяц. Согласно результатам опроса, рост расходов на жизнь заставляет людей ограничивать себя в приобретении и находить новые формы экономии финансовых средств.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили для вас сюжеты, связанные и с нашей историей, и с днем сегодняшним. Первый гость программы – драматург Словацкой филармонии Юрай Бубнаш. В преддверии празднования Дня Победы над фашизмом в Большом концертном зале филармонии прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Это музыкальное событие стало главной темой нашей беседы. А затем мы поговорим о балете и о моде. Балетная труппа Словацкого национального театра после длительного перерыва продемонстрирует свое искусство в Париже, Мекке высокой моды и классического танца. Представление называется «Фэшн-балет». Гость нашей программы – руководитель этой труппы Нина Полакова. Интересную актуальную информацию по нашей просьбе нам предоставила директор Словацкого института в Париже Янка Княжкова. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия International».

0: преддверии одного из самых главных праздников – Дня Победы над фашизмом, мы приглашаем вас, друзья, в Словацкую филармонию. 7 и 8 мая Большой симфонический оркестр и хор Словацкой филармонии, а также солист Словацкого национального театра Йозеф Бенци исполнят 13-ю симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Бабий Яр». Работу над симфонией Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал в марте 1962 года. Основой текста стала поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная им в 1961 году. Первым о начале работ узнал сам поэт. Вот как он об этом вспоминал.
1: «Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил меня относительно молодого, по сравнению с ним человека, разрешение написать музыку на мои стихи».
0: А вот что сам Шостакович говорил об этом произведении.
1: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Сюжетной связи между этими стихотворениями нет, но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин».
0: Закончив сочинение симфонии, Шостакович не только сыграл ее на рояле, но и спел ее Евтушенко. Первое исполнение симфонии состоялось в Москве в декабре 1962 года, второй раз в марте 1963 года в Минске. С 1966 года на исполнение симфонии «Бабий Яр» в СССР был наложен негласный запрет. Ну а что касается ее исполнения за рубежом, то в США 13-я симфония была впервые исполнена в январе 70-го года в Филадельфии, в Западной Европе в январе 1970 года в Риме. Ну а сейчас, друзья, давайте перенесемся в майскую Братиславу 2026 года. Мы в гостях у драматурга Словацкой филармонии Юрая Бубнаша.

0: Slovenská filharmónia mala určitý osobitý vzťah k Šostakovičovi počas celého svojho fungovania.
1: Slovenská filharmónia s большим уважением и любовью относится к наследию Дмитрия Шостаковича. В связи с этим я хочу выделить деятельность нашего выдающегося дирижера Ладислава Словака. В течение 20 лет он возглавлял наш оркестр. Причем в репертуар оркестра Словацкой филармонии он включал произведения гениального Шостаковича. Необходимо отметить еще один факт. Владислав Словак до сих пор является нашим единственным дирижером, который с симфоническим оркестром Словацкого радио записал все симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: В свое время сын Шостаковича, Максим, который был дирижером, также записал все симфонии своего отца. Поэтому мне было интересно узнать, удалось ли когда-либо словацким музыкантам встретиться на сцене с Максимом Шостаковичем.
0: Словацкая филармония мала ту честь учинковать...
1: Словацкой филармонии выпала честь в 1976 году, то есть через два года после кончины композитора, выступать на фестивале, который проходил в австрийском Филахе. Именно тогда за дирижерским пультом стоял Максим Шостакович. Это было выступление, овеянное воспоминаниями, стало данью памяти одному из великих композиторов 20 века. Наш оркестр тогда исполнил произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: Каждый год в программу Словацкой филармонии включаются произведения Шостаковича. Регулярно гастролирующие в нашей стране оркестры, дирижеры, солисты также исполняют его произведения.
0: Дослова мы то звикнем называть, что мы такой отворенный Шостаковичевский цикл.
1: В нашей филармонии мы даже используем специальный термин – цикл Шостаковича. То есть во время каждого сезона в концерты мы включаем произведения этого композитора. Ведь он оставил после себя очень богатое разнообразное наследие. Поэтому публика может услышать игру пианистов, скрипачей, виолончелистов, голоса певцов. Например, во время международного фестиваля «Братиславские музыкальные торжества 2025» в исполнении гостей из-за рубежа также прозвучала музыка Шостаковича.
2: В нашей беседе я также попросила драматурга Юрая Бубнаша остановиться и на выдающихся успехах хора Словацкой филармонии.
0: Наш сбор, те свои квалиты светового сбору, уже наузе долгое десятилетие.
1: Наш хор уже на протяжении десятилетий считается одним из лучших коллективов Европы. Особо ценится исполнение хором русского репертуара. Например, благодаря участию в операх Мусоргского, Хованщина и Борис Годунов, хор выступал на сцене Венской оперы и филармонии. Было высоко отмечено его сотрудничество с оркестром Берлинской филармонии. Коллектив также приглашали для участия в знаменитом Зальцбургском фестивале. Во время выступлений словацких певцов за дирижерским пультом неоднократно стояли Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко и другие современные выдающиеся дирижеры.
0: К тимто делам са ради праве ай Шостакович, претоже его 13-та симфония Бабий Яр, ктора е пре оркестр збор.
1: К такой группе русских композиторов относится и Дмитрий Шостакович. Его симфонию «Бабий Яр» для оркестра, хора и солиста наш коллектив неоднократно исполнял не только в нашей стране, но и во время зарубежных гастролей. Например, на Канарских островах, во Франции и в Австрии. Это произведение связано с одной из самых трагических страниц истории 20-го столетия – геноцидом еврейского народа во время Второй мировой войны. Выдающееся произведение, созданное композитором и поэтом, заставляет нас задуматься о том, что произошло десятилетия назад. Мы и сейчас не должны забывать об этом. Поэтому Словацкая филармония в радостно-трагические майские дни, когда мы вновь отмечаем победу над фашизмом, включила в репертуар это произведение. 8 лет назад в Большом зале Словацкой филармонии 13-й симфонии дирижировал один из самых успешных словацких дирижеров Юрай Вальчуха. А у нас через несколько дней за пультом будет стоять чешский дирижер Томаш Нетопил. Что касается солиста, то в свое время эту партию исполнял Сергей Копчак. Его прекрасный бас звучал на лучших оперных сценах мира, в частности, в Метрополитен опера «Ля Скала» Венской оперы. В марте 26 года мы услышим Йозефа Бенца, который был учеником Сергея Копчака. То есть мы являемся свидетелями своеобразной смены поколений.
0: Для меня, как драматурга, еще оставала такая последняя вопроска.
1: Будучи драматургом Словацкой филармонии, я должен был решить очень важную задачу, как составить программу такого концерта. Мы решили, что в первой части прозвучит последний 27-й концерт Вольфганга Амадея Моцарта для рояля и оркестра. Его исполнит прекрасный чешский пианист Ян Бартош. Через две недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
2: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.
3: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: Уважаемые друзья, сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный сюжет. Артистов балета Словацкого национального театра ждут ответственные гастроли. Гастроли в Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «Фэшн-балет», то есть балет и мода. Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного искусства, что соответствует вместимости театра. Среди публики будут и профессионалы, и зарубежные гости, представители балетного сообщества, мэрии, международных организаций, включая ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, а также наши соотечественники. Что касается этих гастролей, то инициатива их проведения исходила от Словацкого института в Париже. В апреле 2025 года мы обратились с этим предложением в Министерство культуры и к руководству Словацкого национального театра. В феврале 2026 года началась масштабная рекламная кампания, связанная с этим проектом. Сделано было много. Мы используем все современные и традиционные средства, социальные сети. Были напечатаны и постоянно распространяются плакаты, брошюры и тому подобное. На фасаде театра «Либер» помещены большие рекламные щиты, оповещающие публику о выступлении балета из Братиславы. А что касается программы вечера, то в самом начале мы поблагодарим наших французских гостей за возможность представить современное словацкое балетное искусство в Париже.

0: институтом в Париже, в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой Республики во Франции и Министерством культуры Словацкой Республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
1: Veľmi nás teší, že sme boli pozvaní ukázať naše umenie.
2: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре Либр мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов публика могла знакомиться с новыми работами отечественных хореографов и модельеров. Для Парижа мы подготовили 4 номера, то есть выбрали их уже из представленной в Братиславе продукции.
1: Počas našich troch nových ročníkov Fashion Ballet bolo vytvorených 12 nových pôvodných diel.
2: Уточню, что постановки Fashion Ballet мы подготовили в течение 3 сезонов. В результате публика увидела 12 танцевальных номеров. Конечно, большое внимание уделялось костюмам, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
1: Určite to bol veľmi, veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
2: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
0: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом мы говорили с Ниной Полаковой.
1: Мы ведомы тохто ризика, а власне тейто зотповедности.
2: Мы прекрасно понимаем, что нас ждет настоящее испытание, что на нас лежит огромная ответственность. Но я верю в успех. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит на мировой балетной сцене. Сравниваю мастерство балетных артистов, ведущих театров. Вижу, как растет исполнительский уровень нашей труппы. И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению. Поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
0: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
1: Тогда то мыслим вполне на последнюю хвилу, чиже...
2: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
0: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите! И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести один из самых красивых месяцев года с наступающим великим праздником Победы. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
3: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+.